0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

12 месяцев зима, 4 вышки, 1000 гавриков, а бабы близко ни одной, и можно дохнуть сколько хочется.

Ты забудешь свою боль, верь, все будет хорошо. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут.

облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачь. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
2: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
3: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер «#125», «#125». Звонки анонимные.
2: Список задач большой. Как же с этим справиться?
3: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
2: Это впечатляет. А как насчет либидо?
3: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
2: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
3: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер #125. #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кузьмин.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Не спугните, ради бога, тише. Голуби целуются на крыше. Вот она сама любовь ликует. Голубок с голубкою воркует.

сегодня замер, как дикарь, пред твоими чудными глазами. Волосы твои я

0: Реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
3: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
2: А само пройдет?
3: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
2: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
3: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
2: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
3: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
2: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простата Денон. Получите бесплатную упаковку простата Денон. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
4: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
5: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер «#125». Звонки анонимные.
4: Список задач большой. Как же с этим справиться?
5: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
4: Это впечатляет. А как насчет либидо?
5: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
4: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
5: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

потерял дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

бояр потерял. Дядя Паша катит времени арбат, и назад ее уже

косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна.

0: все будет good.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: Их, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес... Или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
4: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Фаэтона нет. Денник брошен. Давай, приятель, не жалей денег. Пойдем помянем-ка твою лошадь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Весна. Тепло. И вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит «Иксодер». «Иксодер». Территория без клещей.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
6: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
5: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
6: Рекомендую.
2: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Комарам пришел капут! Капут – пластины от комаров! Капут – спирали от комаров! Капут – жидкость для фумигатора! Капут – от комаров!
8: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
8: А в чем?
9: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
8: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
9: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
8: И что же делать?
9: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
8: Впервые слышу.
9: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
8: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
9: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
8: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
9: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
8: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Потеряли дар речи в дисконт-центре мебели гипермаркета «Открытый материк»? Не удивляйтесь.

0: Материк. Улица Ларина, 7, второй этаж, правое крыло. Реклама не оферта.
1: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Доска обрезная, доска половая, вагонка, блокхаус, имитация бруса. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».
4: Я спросил тебя...

моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя,

0: 7 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В России могут поменять правила пользования городскими парковками, и премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минтрансу подготовить законопроект, предполагающий оплату парковок в течение суток. Сейчас документ выставлен на общественное обсуждение. Если изменения в правилах примут, то во всех регионах страны на оплату парковки будет отводиться 24 часа с момента ее фиксации соответствующими городскими службами. Новые правила не коснутся парковок, где установлен шлагбаум, расплачиваться придется на месте. Минздрав намерен разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту. Контроль станет осуществляться через систему мониторинга движения препаратов, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Сейчас отрабатывается механизм. Министерство здравоохранения разрабатывает этот законопроект, сказала она в Совете Федерации. Самойлова напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта в настоящее время предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей. А если этот препарат в особом списке контроля, то 200 тысяч. Детский омбудсмен Москвы предложила снизить возраст трудоустройства до 12 лет. По словам Ольги Ярославской, столичные подростки стремятся быть занятыми и заработать, хотя и не на все время каникул. Сейчас по закону легкий труд ребенка допустим с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. Заключать трудовой договор самостоятельно подросток может с 15 лет. Сборная России по футболу проиграла команде Египта в гостевом товарищеском матче, который прошел в Каире. Встреча завершилась со счетом 0-1. Единственный гол был забит на 65-й минуте. Автором мяча стал Абдельрауф Мустафа. Результат этой встречи будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола. На данный момент сборная Египта занимает 29-е место в рейтинге. Российская команда находится на 36-й позиции. Для обеих команд эта игра стала частью подготовки к официальным турнирам. В заключении выпуска официальный курс валют на пятницу 29 мая. Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Не скоро, а уже пришли, готовы обниматься, но так, к сожалению, виртуально. Что я хочу сказать, дорогие друзья, это утреннее шоу в формате 2D, здесь Артем Демин и Марина Дымова. Обниматься сегодня надо, потому что так хотя бы теплее, в столице плюс 6 градусов.
1: Погода роскошная.
0: Когда такое было, 2 дня до лета, а у нас плюс 6. Ну и, конечно, праздники сегодня есть, о которых подробнее расскажет Марина. Марина, доброе утро.
1: Здравствуй, Артем, здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Праздники сегодня невероятный. День советского таможенника, день сварщика, день военного автомобилиста.
0: День самых богатых людей. Надо 2 раза говорить.
1: Ну, если сварщика. Бы это был день сварщика-газореза, то это другое дело.
0: Газоэлектросварщик,
1: ну, типа того, да.
0: А сварщик это там,
1: ну,
0: широкое,
1: ладно, Артем,
0: понятие.
1: Ну хватит с своими сварщиками, твоя профессия, твоей мечты нас немало интересует. День военного автомобилиста поздравляем от всей души. А еще сегодня день гадания на ромашках. Ты вот так делал, любит, не любит,
0: естественно, конечно, когда
1: реально
0: был,
1: работает. Вот реально. Я до сих пор иногда проверяю это.
0: Ну, наверное, мне кажется, да, работает.
1: Ну, в общем, вот и все.
0: Ну, еще сегодня день скрепки и день бисквита.
1: Федор Житник.
0: И Федор Житник. В общем, друзья, мы поздравляем вас с этими замечательными праздниками. Выбирайте, что вам нравится, и начинайте
1: пятница, как
0: отмечать.
1: Говоришь, можно отмечать все, что угодно, но желательно вечером, а пока просыпайтесь вместе с нами.
0: Доброе утро!

0: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Будет утро добрым, будет добрым день.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: новости.
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Россияне начали переезжать на время отключения горячей воды. Как вам такая новость, дорогие друзья?
3: Переезжают к друзьям?
2: Переезжают к тем, кто готов, да, снять. Готов сдать квартиру посуточно. По данным, значит, которые у нас есть, 35%, это больше, чем каждый третий, готовы снять квартиру посуточно, чтобы переждать этот период с комфортом.
3: Ну, подождите, готовы снять и снимают, это вообще-то разные вещи. Ну, то есть я тоже могу сказать, если меня на улице, типа, девушка, у нас социологический опрос. Mm-hmm. Вот если вас отключат воду горячую, вы готовы?
2: Да, я готов.
3: Если этот опрос проходил так, тогда...
2: В принципе, да. Большинство ищут вариант с горячей водой через онлайн-сервисы бронирования, ориентируясь на цену и близость к дому. Но все-таки, мне кажется, люди какие-то движения производят. Не просто так.
3: Ага, такие, ого, в нашем районе снять квартиру стоит 80 тысяч. Ну ладно, давай, иди за чайником.
2: Люда, поставь 5-литровку. Так, молодежь воспринимает профилактику как повод для микропутешествий. Какую профилактику?
3: Ну, в смысле, когда воду отключают, называется профилактическое отключение горячей
2: точно,
3: воды.
2: Точно, глянь, ты прям как этот сантехник со стажем.
3: А я такая, да.
2: Вот.
3: Часто вызываю мужа на час и
2: знаю, о чем идет речь, да.
3: Мне же надо как-то беседу завести. Тут интересно, появилась новость, знаешь, какая? Она касается детей 12 лет. Считается, что можно им начать уже работать. Подросткам в России хотят разрешить
2: работать. То есть наши с тобой дети уже год сидят без работы.
3: Лет, в общем, хотят снизить возраст до 12 лет, чтобы дети летом не шатались где ни попадя. Детский омбудсмен это предложил в Москве. По ее словам, большинство ребят именно с этого возраста хотят получить свою копеечку во время летних каникул.
2: Но а пока
3: предоставить такую возможность всем не получится.
2: А кто предоставит вообще работу 12-летнему ребенку, кто вообще возьмет на себя такую ответственность? И
3: слушай, ну, честно говоря, вот эти дети, которые, когда долгий светофор, где они предлагают помыть машину.
2: Это опасный бизнес.
3: Это, во-первых, опасный бизнес, во-вторых, это, ну, это как бы не работа. Ну, я понимаю, что это тяжело, там на жаре, на дороге стоят дети. Вот
2: но
3: это,
2: практически них, это просто милостыня.
3: Если бы у них была возможность где-то работать в нормальном месте, то почему нет? Просто, понимаешь, главное, чтобы детей не обманули, чтобы они не были странными курьерами у мошенников или еще
2: да,
3: что-то.
2: Да, да.
3: Это должна быть какая-то
2: чтобы
3: платформа.
2: Чтобы не закладывали
3: типа
2: запрещенные препараты
3: чтобы
2: какие-то
3: можно
2: там.
3: Было
2: да,
3: это
2: да,
3: все
2: да,
3: найти,
2: да.
3: А не чтобы они закладки
2: но,
3: раскладывали.
2: Нет, ну в целом, да, идея это может быть и как бы
3: просто
2: ничего.
3: Вопрос, готовы ли взрослые люди, чтобы их дети 12 лет, вместо того, чтобы летом отдыхать,
2: ну,
3: купаться,
2: ты
3: есть горстями маленькие. А мне кажется, эту тему надо обсудить вообще с нашими радиослушателями.
2: Ну,
3: потому
2: мне кажется,
3: что многие
2: у нас...
3: скажут, я в 12 лет уже работал, я на картошку ездил, ты
2: понятно.
3: Же знаешь эти истории.
2: Это все понятно, но мы сейчас живем в такое время с этими мошенниками, тут, я не знаю, взрослых обдуривают на раз-два, а что с детьми-то вообще можно сотворить все что угодно.
3: Ну и причем в параллель появилась еще новость о том, что некоторые родители начали платить своим детям до 25 тысяч
2: рублей. А вот это хорошая новость.
3: За отказ
2: все.
3: От соцсетей.
2: Пожалуйста, вот, заработал 25.
3: Некоторые обещают детям машины.
2: Не вставая с дивана.
3: Путешествия, украшения и даже квартиры в будущем, лишь бы дитятка не залипал в соцсетях.
2: Ну вот это нормальный заработок.
3: Ты платишь 25 тысяч рублей?
2: Нет, они у меня, по-моему, особо в соцсетях-то и не залипают. У меня младший играет, ну, старший
3: а,
2: может...
3: А, ну, игры это лучше, чем в соцсети.
2: Ну, так игры это компьютерные игры. Он может, чтобы у меня вырастет киберспортсменом. Я откуда знаю. Понимаешь?
3: Ну,
2: это не соцсеть.
3: Да. Это пока все новости, которые мы вам успели рассказать. Впереди игра «Черный ящик» и еще порция новостей. Оставайтесь с нами.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: как будто все
1: по-прежнему.
2: Что же в черном ящике?
3: Черный ящик. Время внести черный ящик в студию.
4: Ну, заносить.
3: Ну что, давай рассказывай.
4: Слушай, ну мне кажется, наше, то, что мы положили в черный ящик, не поместится в черном ящике в привычном понимании этого слова.
3: Ну, можно же всегда написать что-то на бумажке и положить это в черный ящик.
4: Ну, я просто...
3: И это тоже будет черный ящик.
4: Я просто про размеры говорю. Вообще, интересно, говорят, что это появилось в Перу в 19 веке. Говорят, что африканские рабы это все придумали, причем случайно. Пик популярности пришелся на середину 19 века, а к 20-му это стало вообще неотъемлемой частью перуанской и кубинской культуры. Если вы когда-то были в Перу или на Кубе, то, возможно, вы этот музыкальный инструмент видели.
3: Сварочный аппарат.
4: Нет, смотрите, уже же мы говорим музыкальный инструмент. Это сильно связано с фламенко. В 1970-х годах...
3: Дудук, погремушка, кактус, маракасы.
4: Подарили это испанскому гитаристу, и потом он это все... Что, ты опять выключаешь мы наш черный ящик?
3: А сложно, вот знаешь, на самом деле очень сложно.
4: Очень сложно нажимать кнопочки, ты нажимай.
3: А она перескакивает потом.
4: Оказывается, внутри этого установлены специальные подструнники, и поэтому появляется такой яркий и звонкий... Как это называется?
3: Звук.
4: Ну, звонкий звук, так, наверное, не говорят.
3: Или
4: ну, ладно.
3: Стук.
4: Есть более простая конструкция, где нет струн, и часто это используется как раз при...
3: Маримба, гусли, тромбон.
4: Бывают разборные модели.
3: Кастаньеты, шарманка.
4: А вообще в переводе с испанского это... А, если я скажу в переводе, то вы сразу начнете уточнять.
3: А, переводы, ну...
4: Да, так.
3: Гитара...
4: Бывает необычных форм, и, в общем, на самом деле на днях это приносили в студию «Радио Шансон». И я в своих соцсетях выложила фоточку и говорю, кто-нибудь знает, что это за музыкальный инструмент?
3: Как похож, называется этот скворечник?
4: Похожий на скворечник, да, который в руках у Артема Демина. Mm. И только один человек угадал, это наша коллега, которая тесно связана с музыкой.
3: Mm. Думал, это человек, который притащил этот скворечник.
4: Нет, этот человек, видимо, на меня не подписан, но он не знает. Короче, в переводе с испанского это переводится как коробка, ящик, визуально реально это похоже на скворечник.
3: Ну, Андрей был первым. Да, очень много правильных ответов. Больше 20, наверное.
4: И, в общем, знаешь, как дело было, если точнее быть? То, что африканским рабам запретили использовать традиционные барабаны, и они пустые ящики из-под фруктов превратили в музыкальный инструмент. И реально, звук невероятный. Если вы будете пересматривать в соцсетях наш прямой эфир про звездного завтрака, когда к нам приходил Илья Ефимов, он приходил с музыкантами, и там как раз один из музыкантов играл на кахоне.
3: Владимир звали музыканта.
4: Ну, в общем, кахон он приносил с собой. И кто же угадал у нас? Андрей?
3: Андрей, да, уже номер.
4: Даже номер прислал.
3: Номер телефона.
4: Андрюша,
3: ну, вообще,
4: молодец.
3: Да. И главное, понял, что это он. Какой самоуверенный Андрей у нас оказался.
4: Мы даже его не описывали, а там нечего описывать.
3: Да,
4: зеленая буква А.
3: Буква А на аватарке и ничего другого. Ладно, Андрей, вы молодец.
4: Ну, аватарчик поставьте, хотелось бы посмотреть, что в глаза человеку, который знает, как выглядит кахон.
3: Да, кахон сегодня был загадан в черном ящике. И, конечно, спасибо всем, кто тоже присылал правильные ответы, но уже, к сожалению, после Андрея. Так бывает. Обидно, согласен.

0: больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Продолжаем знакомиться с новостями, свежие, интересные.
3: Тебе наш слушатель Сергей на тему того, что как детей отучать от соцсетей, пишет: Артем, в играх они еще больше общаются. Поверьте мне, моему сыну 16, он играет на, наверное, это
2: Sony PlayStation 5. Да.
3: А онлайн только и слышно, как на разных языках говорят. То на русском, то на немецком, то на английском. На английском чаще. Ну, кстати,
2: мой хотя бы только на русском, не только с двумя своими друзьями.
3: Ну, видишь как. На самом деле все эти игры там же тоже дети на них подсаживают.
2: Да, да, там есть общение, безусловно, да.
3: Даже.
2: Так, ладно. У россиян отобрали восьмую.
3: Ты не читай название фирмы.
2: Хорошо.
3: А то они нам не платили.
2: Ну, у россиян отобрали восьмую сосиску. В упаковке известных сосисок на букву К теперь не 8, а всего 7 сосисок. Все пачки уменьшились сразу. А, вес уменьшился сразу на 50 грамм.
3: Ну, как это было с шоколадками.
2: Вот, а цену уменьшать, естественно, не стали.
3: Ну, они, может быть, могут написать: сосиски есть вредно, поэтому у нас теперь 7 сосисок, а не 8.
2: Шрингфляция это называется. Только сейчас вспомнил.
3: Да?
2: Помнишь? Шрингфляция.
3: Точно.
2: То есть, когда вес упаковки уменьшается, а цена остается прежней.
3: Артем, у тебя много знакомых, которые получают 300 тысяч рублей в месяц? Ну, вот только честно.
2: У меня в целом немного знакомых, зарплату которых я знаю, понимаешь, да.
3: Нет, просто тут появилась новость.
2: Но есть люди.
3: Это исследование одного из ювелирных магазинов. Россиянки отказываются заводить курортный роман с мужчиной, который зарабатывает как раз меньше, чем 300 тысяч рублей. Большинство девушек признали, что они обращают внимание на достаток мужчины еще при знакомстве, на отдыхе, смотрят на часы, на украшения, на брендовые вещи, на то, как человек тратит деньги. Вот если он вот так вот делает...
2: Нет, просто с часами сейчас можно попасть. Да. Очень много же...
3: Так же и с брендовыми вещами, и с украшениями.
2: Да, в принципе,
3: просто
2: да.
3: Я не могу понять, если это курортный роман, да какая тебе разница, сколько он зарабатывает? Ты его видишь последние 2 дня. Ну вот, если...
2: Первые и последние.
3: Я, может, конечно, редко бываю на курортах, я, может, что-то не понимаю.
2: Но некоторые пытаются на курортный роман превратить уже во что-то серьезное и долгоиграющее.
3: Курортный роман, да, то, чтобы он остался на курорте.
2: Я с тобой не соглашусь. Ну, служебный роман же, он не остается только на работе. Ну, так же и курортный роман.
3: Ну да, потому что людей просто на работу увольняют.
2: Нет, просто там, где начинаются, мне кажется, отношения, такое название романа и имеет. То есть, если он начался на курорте,
3: вот
2: это вовсе не означает, что он может и закончиться.
3: А мне кажется, курортный роман — это такая интрижка чисто на время отпуска. Ну ладно, видишь, мы с тобой по-разному на это смотрим.
2: Но 99% это, конечно, интрижка на время отпуска.
3: А что ты спорил со мной?
2: Нет, просто вдруг 1%.
3: Если это интрижка, почему надо, чтобы мужик зарабатывал?
2: Посмотри, для мужчины это всегда интрижка на 99,5%.
3: А там
2: для
3: уже смотрят
2: женщины,
3: шары женщины.
2: Для женщины это всегда проект, который может потом продолжаться и дальше.
3: Проект?
2: Да.
3: То есть ты любовь называешь проектом?
2: Нет, я интрижки называю проектом.
3: Подожди,
2: роман.
3: А я интрижки
2: роман
3: называю любовью, только потом быстро приходит осознание, что, ой, показалось, не тот. Россияне имеют право, Артем, требовать удаленку во время похолодания. Что мы сидим тут вообще? Мы могли потребовать...
2: Во время какого похолодания,
3: ну, вот
2: извини?
3: Сейчас, типа,
2: плюс
3: холодно.
2: 6 похолодания?
3: Если температура в помещении ниже, плюс 21...
2: Но у нас не ниже.
3: У нас не ниже? А давай
2: у нас
3: сделаем.
2: Кондиционер.
3: Давай кондиционер включим на плюс 17.
2: И скажем, все, мы на удаленку. У нас работа с тобой не предполагает удаленку. Хотя у меня многие мои знакомые такие, типа, что там завтра делаешь? Я говорю, ну как что, на эфир еду, на работу. Слушай, тебе уже пора из дома вести эти эфиры.
3: А как они себе представляют?
2: Вот все люди почему-то думают, что, ну, сейчас
3: это,
2: можно это делать,
3: типа,
2: из дома.
3: Типа мы должны с тобой по телефону созвониться и вот так вот.
2: Я говорю,
3: эфир,
2: что если я буду по телефону вести эфир, значит, все равно должен находиться на радио человек, который будет сидеть за пультом, правильно?
3: Да.
2: Но это как бы лишний человек.
3: То есть будет звукорежиссер.
2: Ну, по факту, да.
3: Ну, а как мы будем читать сообщения? Как мы будем передавать приветы?
2: Не, ну, сообщения-то нам могут приходить,
3: Евгению из
2: понимаешь?
3: Израиля, который очень любит
2: Марию Шарапову.
3: Теннисист.
2: Ну, а что, почему ты не называешь, что это Мария Шарапова? Ну.
3: Я хотела интригу какую-то. А давай, ну, Евгения, может, с кем-нибудь познакомим? Есть у нас девушки, похожие на Арину Шарапову?
2: А не на Арину. А на Марию. Арина Шарапова — это совсем другая девушка.
0: На радио «Шансон» реклама.
4: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
4: С нами просыпаются города России.
5: Утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 29 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, начинаем с вас. У вас сегодня будет неплохой день, и в ближайшее время вам будет предложена новая должность, а может быть и повышение зарплаты. Совет ищите в песне «Она» Стаса Михайлова.
2: Песня про зарплату?
1: Да, «Она».
2: Тельцы, вам предстоит очень противоречивый и не самый приятный денек. Зато выходные вас однозначно порадуют. Настроение сегодня ловите в песне «Калифорния» Владислава Медяника.
1: Близнецы, сегодня старайтесь думать головой, а не принимать скорых решений. Распределяйте нагрузку равномерно. Это приведет к качеству работы. Ваша песня «Леди» Алексея Брянцева.
2: Раки, удача улыбнется в этот день вам при смене профессиональной деятельности. Можно найти новую высокооплачиваемую работу. А совет сегодня ловите в песне «Самое красивое имя» Виктора Дорина.
1: Львы, а вы сегодня весь день проведете в дороге, точнее в пробках, где будете стоять, торопиться и нервничать. Вам нужно научиться отказывать. Ваша песня «Дождливый этюд» Сергея Трофимова.
2: Девы, вас сегодня ждет спорная ситуация. Звезды советуют не принимать никаких важных решений и не делать скоропостижных выводов. Ваша песня «Ищи, не ищи» Ирины Круг.
1: Весы, вы снова готовы помогать всем вокруг. Ваше добро обязательно вернется к вам, но не сразу. Песня дня кореша Александра Розенбаума.
2: Скорпионы, силы ваши уже на исходе. Вам нужно научиться отпускать проблему. Нужно просто подождать, и она решится сама собой. А музыкальный совет ищите в песне «Две смородинки» Ивана Кучина.
1: Стрельцы, перед вами остро навис финансовый вопрос. Скорее всего, безденежный сезон так сильно вам надоел, но он скоро закончится, поверьте. Ваша песня «Потанцуем» Михаила Бублика.
2: Козероги, вы почти у своей цели. Главное не расслабляться и доделать все до конца. Ваша песня «Карандаши» группы «Рождество».
1: Водолеи, вам нужно заняться работой. Звезды советуют погрузиться в нее с головой. А настроение и поддержку ищите в песне «Ой, мороз, мороз» Владимира Захарова.
2: Рыбы, вы кипятитесь, горячитесь и срываетесь на близких. Держите свои эмоции при себе. Лучше послушайте хорошую песню. Например, «Дурак ты, Вася» группы «Лесоповал».
1: Вообще забавно звучит. Рыбы, вы кипятитесь. Коптите.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 14 градусов на термометре, временами возможен дождь. Вечером малооблачно и плюс 12, ночью облачно и 8 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Это должен увидеть каждый. Гигант, собравший под своей крышей невероятное количество мебели. Открытый материк. Крупнейший мебельный центр в городе. Тысячи квадратных метров качества, комфорта и функциональности. Открытый материк. На Ларина 7. Больше брендов, больше выбора, больше комфорта. Крупнейший мебельный по данным ООО LCH. ООО УК «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
5: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Фанера, ОСБ, ДСП, ДВП, МДФ. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Правительство России поручило ведомствам подготовить проведение в стране года безопасности дорожного движения. Согласно утвержденной стратегии, к проработке вопроса подключены МВД, Минпросвещение, Минтранс, Миноборнауки, Минкультуры, Минспорта и Росавтодор. До 2027 года им предстоит представить доклад Владимиру Путину, а в случае необходимости разработать проект соответствующего указа. Рособорнадзор утвердил новые единые стандарты видеонаблюдения на ЕГЭ-2026. Согласно новым правилам, обязательной видеофиксации подлежат 5 типов помещений. Помимо штаба пункта проведения экзамена и аудитории, камеры в этом году в обязательном порядке появятся в региональном центре обработки информации. Кроме того, наблюдение будет вестись в комнатах, где предметные комиссии проверяют работу участников. Минимальное число камер в каждой аудитории – 2. Видеозапись будет стартовать ровно в 8 часов утра в день проведения экзамена. В Международный день защиты детей 1 июня для всех несовершеннолетних россиян следует организовать бесплатный проезд в общественном транспорте и свободный вход в зоопарки, музеи и театры. С такой инициативой выступил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, в этот праздничный день авиа- и железнодорожные компании, а также агрегаторы такси должны запустить специальные акции. Гриб подчеркнул, что реализация таких мер станет не только знаком уважения и поддержки, но и ощутимой материальной помощью, способствующей повышению мобильности семей. А далее в утреннем шоу обсудим, хотели бы вы, чтобы ваши дети работали летом с 12 лет. Во сколько вы заработали свои первые деньги, пишите в мессенджер Макс. Мария Деева, радио Шансон.
1: Спонсор выпуска ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио Шансон.
5: Что ж ты, фраер,

0: Откровенно о сокровенном.
1: 8:06, время московское. Вы слушаете радио «Шансон», и здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Дюмин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Доброе утро. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, наши любимые. Мы сегодня будем с вами обсуждать такую важную тему, потому что детские омбудсмены говорят, а что это наши дети с 12 лет не работают? Вообще-то пора уже. И считают, что нужно снизить до 12 лет возраст, с которого подростки могут начинать подрабатывать. Летом это кому-то актуально. И мы хотим у вас узнать, а вы готовы, чтобы ваши дети уже с 12 лет начинали зарабатывать деньги, работать?
1: Ну, или ваши внуки, если...
2: Ну, и вообще, как у вас это было? Работали ли вы в детстве? Что делали? Сколько зарабатывали?
1: Нет, давайте... в Советском Союзе люди рано начинали работать, и такая возможность была, особенно
2: жизнь
1: в деревнях.
2: Была, жизнь была
1: в
2: другая.
1: Деревнях и в селах, там на самом деле все было проще. Без всякой там документации, без каких-то там договоров.
2: Без компьютеров, без офисов, без...
1: Вот, да, то есть тебе просто говорили там, иди убирай там, например, там, за свиньями там, или тебе говорили, иди там, режь какие-нибудь колоски, или тебе еще...
2: Ну, то есть
1: работа в деревне всегда находилась...
2: Ручной труд.
1: Да, и оплачивался наликом по окончанию рабочего дня. Ну, так у нас было, во всяком случае.
2: В общем, давайте с вами обсудим, готовы ли вы, чтобы ваши дети 12 лет выходили летом на работу вместо летних каникул.
1: Да. Порассуждаем на эту тему, хорошо это или плохо, что такая возможность предоставляется, допустим, 12 лет всего лишь. Плюс 7-909-955-1030. И кем можно работать 12-летнему ребенку?

0: реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте команда-карт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
3: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрым день.
7: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: сокровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Итак, омбудсмены выступают за то, чтобы разрешить нашим детям подрабатывать уже с 12 лет, вполне официально. Мы хотели бы у вас спросить, как вам подобная инициатива? Хотели бы вы, чтобы ваши дети и внуки выходили на работу, подрабатывали, например, летом в 12 лет? Что бы они делали? Где бы они могли работать?
2: Главное, не курьерами, потому что это действительно опасная работа, перемещение к непонятным людям в квартиру заходить.
1: Это еще и город надо хорошо знать.
2: Или даже в подъезды. Ну, то есть даже если это по району, это опасно. Ну, то есть я бы 12-летнего ребенка не отпустила заходить в какие-то подъезды непонятные. Даже пусть ты принес там какой-нибудь пакетик с фастфудом, да, но это небезопасно. Вот Юрий нам...
1: даже в лифт заходить 12-летнему ребенку в чужом доме совершенно
2: конечно,
1: небезопасно.
2: Вот Юрий тебе пишет по поводу того, что ты говорил, что в советское время все работали.
1: Не все, я сказал.
2: Ну, многие, ну, что это было проще.
1: Это было проще.
2: И Юрий тебе пишет, в наши школьные годы мы привлекались для уборки картофеля и овощей, но это было бесплатно. В Советском Союзе ученикам не платили. И вообще соцстрой обожал бесплатные субботники. В почете были бумажные благодарности в виде, ну, типа какой-то грамоты. А денег за труд не давали.
1: Тамбовская область, Уваровский район, село Лебяжье. Деньги платили.
2: Сколько тебе платили?
1: Ну, копейки.
2: У тебя уже был
1: 50 копеек.
2: Ты вспоминаешь поздний Советский
1: ну,
2: Союз.
1: Ну, я, ну, конечно, я 30-е годы не могу вспоминать. Извините, конечно.
2: А ты думаешь, Юрий вспоминает их?
1: Я понятия не имею, какие годы вспоминает Юрий. У нас деревне платили 50 или 40 копеек за день можно было заработать. Вот, так, что еще?
2: Сообщений уже очень много.
1: Свои первые деньги заработал, когда мне было 7 лет, написал нам Виталий. Я собирал подорожник, сушил и сдавал в аптеку по 10 копеек за килограмм.
2: Серьезно? А если бы вы не отличали? Ну, не,
1: там 10 копеек за килограмм. Ты представляешь, килограмм сухого подорожника, это же просто...
2: А я поняла, поэтому сейчас подорожник это нигде и нет. Сейчас днем с огнем его не сыщешь.
1: За лето заработал 3,60. Смог купить полкило шоколадных конфет. Я помню, когда я заработал свои первые деньги. Так. Это было очень четко. Это было, сейчас скажу, мне было 13 лет. Это было Забайкалье, Борзя. Мы как раз, папа там служил. Меня попросили поработать музыкальным аккомпаниатором в детском саду при подготовке к празднику 8 марта. И я несколько недель занимался с детьми, разучивал ли песни. Я им аккомпанировал на фортепиано. Я заработал 10 рублей. 10
2: это прилично,
1: рублей.
2: Да?
1: Да, это очень хорошо. И это очень хорошо, 10 рублей мне дали. Ну, я там 3 недели, наверное, я ходил там, занимался с детьми.
2: Здорово.
1: Вот, и сам детские песенки, репертуарчик подтянул. И вот потом я купил маме какую-то парфюмерию, туалетную воду.
2: Ну, это здорово, понимаешь? Одно дело вот так, ну, то есть это же разовая акция. А так с 12 лет, представляешь, дети такие, каждое лето, ну... работать. Мне кажется, нельзя лишать детей детства. Одно дело, если они сами хотят попробовать.
1: Давайте обсудим это, Марина.
2: Давайте, друзья,
1: можно ли
2: это
1: лишать детей детства или
2: 12 лет
1: нельзя
2: работать с современным детям, это
1: пишите,
2: нормально?
1: Пишите, давайте поактивнее.

0: не забыть.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. УкрАНП 304-526-011-800-121.
4: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
5: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Кирпич, пеноблоки, тротуарная плитка, цемент, смеси. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
6: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, сегодня мы хотим с вами поговорить о том, во сколько лет вы начали зарабатывать, как вы относитесь к инициативе наших омбудсменов, которые решили, что в 12 лет можно официально детям разрешать подработку.
2: Самое главное, понятно, что тему мы немножко расширили, и многие наши радиослушатели рассказывают свои истории, как они в детстве начинали свою трудовую деятельность.
1: Да, но Максим, когда вы рассказываете свою историю, потом напишите, как бы хотели бы вы, чтобы дети тоже в 12 уже начали.
2: Ситуация такая, вот из Сургута Максим пишет, что в 88-м году собрал 3 килограмма брусничного листа, насушил и сдал в аптеку, купил лимонада себе, а бате пиво. Мне было лет 8 максимум. Ну, слушайте, вы понимаете, что когда вы рассказываете истории своего детства, жизнь была другая, мир был другой, дети
1: аптеки
2: спокойно
1: платили.
2: В аптеку можно было сдавать брусничный лист, и аптека платит тебе, а теперь ты идешь купить таблетки и такой, ой, у меня закончились деньги, давайте вот эти все-таки выложим. Я к тому, что и сейчас нынешний, то есть мы несколько дней назад с вами обсуждали, что вы хотите на экзамены с детьми ходить, и большинство из вас говорили, да, мне нужен отпуск, я пойду с ребенком на ЕГЭ, а теперь мы такие, 12 лет на работу, иди, пожалуйста. Ну, то есть это как-то немножко странные инициативы в целом, нет?
1: Ну вот Юля предлагает несколько вариантов подработки для детей. Мне кажется, что в принципе, ну, наверное, да, что-то можно из этого использовать. Деньги, понятно, что сейчас нужны, как бы, и, может быть, нужно, конечно, зарабатывать как можно раньше. А для подростков можно рассмотреть какие-то профессии наподобие, ну, во-первых, раздача рекламных листов.
2: Это
1: да?
2: Ужасная работа. Я раздавала как-то.
1: А что там ужасного? Я тоже
2: во-первых,
1: раздавал.
2: Ты стоишь в костюме вот этого какого-нибудь там пирожка, зубика или
1: иногда
2: еще что-то.
1: Иногда достаточно просто какая-то на тебе фартук.
2: Никто их не берет. Ты для всех, тебя как будто не существует.
1: Когда ребенок раздает, все берут. Взрослые, адекватные люди у ребенка всегда берут.
2: Да?
1: Я еще и деньги могу дать потом. Да.
2: Ну ты, я смотрю, вообще меценат просто.
1: Я купил буквально 2 дня назад 2 бумажных кошелька за 100 рублей. Ребенок ко мне подошел на аллее, я просто прогуливался вечером. Подошла девочка, ну, не знаю, лет как раз 12-11.
2: Так.
1: Дядя, купите, пожалуйста, кошелек. Я говорю, что за кошелек? Она показывает бумажные такие конвертики разукрашенные. Я говорю, почем кошельки у тебя?
2: Сделанные своими руками.
1: Да, естественно. Я говорю, почем кошельки? Она такая, 50 рублей. Я говорю, 2 давай. И 2 кошелька она мне...
2: Ой, какой ты молодец. Вот это...
1: Не, ну я, вот... я не могу, когда дети... Вот детям я всегда деньги даю. Будь то там, которые моют на светофоре.
2: Может быть, устраивать для детей какие-то ярмарки их поделок. Вот это я могу понять, что ты приходишь, ну, типа, как вот распродажа около дома, и дети продают то, что они сделали своими руками. А вы потом в следующем учебном году своим детям не делаете эти поделки, другие дети сделали за вас. Ну, вот это я могу понять, что-то то, что развивает, а не то,
1: ну,
2: что...
1: Ну, так ладно, я не закончил же Юлина послание. В общем, можно раздавать вот эти листовки, потом можно работать, подрабатывать детям в приютах для животных. Вот, там хотя бы, ну, опять же, и под присмотром взрослых, ну, и какая-то польза, и уже
2: доброта. Ну, это тоже тяжелая
1: доброта.
2: Работа. В некоторые приюты здесь с кошечками и собачками не пускают детей, потому что там бывают разные собаки,
1: бывает,
2: с ними надо гулять, еще нужно, ну, чистить вольеры.
1: Нет,
2: ну,
1: одно дело,
2: это
1: какой-нибудь там маленький спокойный
2: работы.
1: Шпиц и с ним там выйти погулять.
2: Ну, в приютах не бывает шпицев, скажи.
1: Ну, вот.
2: Ну, слушайте, а вот это вот выгуливать соседских собак, вот это тоже хорошая работа. Ну, типа,
1: ну опять же, смотря каких собак, да? Потому что есть собака, которая у 12-летнего утащит спокойно.
2: Это
1: какой-нибудь...
2: Да. Марина вот нам из Перми рассказывает историю про свою дочь. Дочери 14 лет, она просилась на работу с 12. Я не отпускала, а в этом году все-таки мы ей разрешили. С 1 июня она выходит на работу в детский лагерь, будет помогать организаторам. Причем зарплата для 14 лет за 21 день приличная.
1: Классная,
2: считаю...
1: работа, согласен.
2: Да,
1: работать это... с другими детьми и зарабатывать при этом вообще супер. Вот это да. Вот тут я согласен.
2: И при этом Марина нам пишет, что она считает, что это очень рано, у ребенка должно быть детство, но и показать, как зарабатывать деньги, тоже нужно.
1: Так, Юрий разгружал арбузы в 10 лет, платили 2 рубля в 81 год. Потом работал на заводе, территорию подметал. Уже платили 100 рублей в месяц.
2: А сколько вам? А, 10 лет арбузы разгружать, а спина в 10 лет выдерживает?
1: Слушай,
2: арбузы
1: ну,
2: тяжелые.
1: В разные бывают арбузы.
2: Так, и потом...
1: Вот. Ну ладно, сделаем небольшую паузу, а вы пока пишите. Слово Дмитрию Малыгину.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Мы так долго этого ждали, и, наконец, оно произошло. Возрожденная отечественная марка «Волга» назвала цены на весь модельный ряд. Также производитель отметил, что гарантия на автомобиле составит 5 лет или 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Начнем с седана C50, или, как мы его знали раньше, Geely Preface. Хотя в офисе «Волги» отрицают какую-либо прямую или косвенную связь с Geely. Минимальная стоимость автомобиля составит 2 миллиона 900 тысяч рублей. Далее по старшинству следует кроссовер K40, братом-близнецом которого является Geely Atlas последнего поколения. За такую «Волгу» придется заплатить минимум 2 миллиона 750 тысяч рублей. Флагманский вседорожник K50, более известный как Geely Manjaro, обойдется минимум в 4 миллиона 200 тысяч рублей. Путем несложных вычислений можно узнать, что в среднем продукция под маркой «Волга» на полмиллиона дешевле своих китайских собратьев. Это самая выгодная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность до вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
10: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
12: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
13: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Откровенно. Сокровенно.
15: Откровенно о сокровенном.
16: Как все-таки интересно наблюдать, как разделяются мнения наших радиослушателей. Потому что есть сообщения, где крайне отрицательно воспринимается идея подработки в 12 лет. А вот есть такие мнения, как, например, от Надежды, которая пишет: «Я считаю, что любые начинания ребенка надо поддерживать. Вот лично мой сын в 12 лет пошел раздавать рекламу. Проработал 2 недели, зарплату, ну, с трудом, но все-таки дали. Пришлось мне, говорит, вмешаться».
17: Ну, значит, хотели обмануть мальчика.
16: Ну, типа, да. «Сейчас 14 лет, записался в отряд мэра».
17: Ого.
16: «Город Тюмень. Работать нужно 10 дней по 3 часа. Зарплата 7300. Почему бы нет?» Пишет Надежда, да?
17: Да, это интересно.
16: Ну, это клево, да. Все, что касается администрации, все, что касается каких-то работы с детьми, вот как я, например, да, работал там, подыгрывал детям на пианино.
17: Ну то есть, да, или даже вожатый в лагере, это тоже
16: да,
17: классная история.
16: Да, вот здесь норм.
17: Да даже репетитор такой, вот именно, допустим, ты в 7-м классе, ты нашел кого-то из 3-го и помогаешь делать уроки, уже хорошо.
16: Не, ну если тебе за это платят, да, но тут, видишь, ладно, есть нюансы, как бы, но тем не менее, да, такая работа нормальна. А вот, конечно, там курьером или там на мойку куда-то там уйти, ну это прям, конечно же,
17: Павел пишет.
16: Сурово очень.
17: Добрый день, любимые ведущие самого крутого радио. С детства, конечно, лишать детей не нужно. Это из серии, чтобы пахали с утра до ночи все лето. А вот месяцок поработать, это очень даже полезно, чтобы понимали, как зарабатываются деньги и понимали их ценность. Я в своем детстве, это года 24 назад, продавал картошку, зелень с огорода, зарабатывал на первый свой велосипед. Понимал, как это, и относился к деньгам бережно, и к велосипеду тоже. Потом в 12-13 лет устроился в парк Горького, подметали там аллеи. Далее был отряд, и все скажу по паспорту брата, так в моем возрасте меня еще не брали. Вот это вы уже занимались. Ну, здорово.
16: Но вот сейчас, к сожалению, вот такие работы, как подметание аллеи в парке, да, работа классная, кстати, на самом деле. И...
17: Особенно летом.
16: Да, и физически ты там, ну, не сильно упашешься, да, то есть устал, отдохни. Вот, но с другой стороны, эта работа уже занята мигрантами, понимаешь, то есть там уже особо не поподметаешь.
17: А и роботами еще.
16: Роботами.
17: Тут, мало того, что, смотрите, сколько у детей есть, как это, конкурентов, потому что, на самом деле, какой-то многие такие не сильно сложные работы все равно же сейчас начинают заменять, ну, я, понятно, что это не во всех городах, но в Москве много вот этих большие такие пылесосы по улицам ездят, которые убирают.
16: Да и в торговых центрах в очень много роботов, да.
17: Михаил нам, который молоковоз, пишет, что мама у него работала в парке культуры и отдыха и брала до работы, весной красили аттракционы, скамейки, летом подметали аллеи. В основном это делал папа, и я тоже помогал. После 8 класса пошел на завод, собирал петли, заработал 100 рублей. Это были очень большие деньги, на них купил себе первые джинсы. Сыновей тоже устраивал на каникулах поработать. Ну да, одно дело, если ты можешь ребенка к себе куда-то пристроить, чтобы он и не слонялся где ни попади, и делом был занят, а другое дело...
16: Слушай, сейчас только что и гениальная, не знаю, насколько гениальная, может быть, и совсем не гениальная, но идея пришла в голову. Я подумал, что, в принципе, дети, допустим, ну вот если вдруг так вот оно приспичило, и кому-то очень срочно нужны деньги, и готовы своего 12-летнего ребенка отпускать на заработки, то, в принципе, мне кажется, нормальная вполне работа, и не очень сложная физически, сборка товаров в магазине, в супермаркете.
17: Ну, кстати, да.
16: Потому что, во-первых,
17: ну,
16: ты...
17: Там работа с деньгами, там они же не просто так, вот ты имеешь в виду, которые собирают продукты.
16: Собирают продукты просто,
17: же,
16: да.
17: Они же еще потом и доставляют, собирают, сами доставляют,
16: нет,
17: выбирают как-то.
16: Нет,
17: да.
16: Нет. Нет.
17: Ну, может быть, не все. Тут, смотрите.
16: Доставляют курьеры. Да. Это отдельная служба. А сборка – это отдельная служба. И
17: слушай,
16: там нету,
17: дети, как вот они выберут, например,
16: денег,
17: овощи и фрукты? И они накидают то, что не попадя.
16: Слушай, ну, им покажут как.
17: А кто
16: ну,
17: им покажет?
16: Ну, один день их обучат, как бы, как это делать. Просто кладите нормальные фрукты и кладите нормальные овощи.
17: А если какая-то
16: овощи,
17: далекая полка, ну, в смысле, высоко, не достанет ребенок. Или тяжелые какие-то пакеты таскать. Ну, это
16: ну какие
17: тоже,
16: пакеты,
17: знаешь,
16: тяжелые?
17: Тут Алексей Сергеевич, который у нас в службе ЖКХ работает. Доброе утро, лучшее радио «Шансон» и лучшие ведущие. Возьму детей на лето убирать скверы, оплата достойная.
16: Класс.
17: Так, а какой это район? Давайте вдруг у кого-то дети,
16: да,
17: хотят,
16: кстати,
17: устроиться.
16: Да.
17: Алексей Сергеевич, мы хорошо знаем, он нам часто пишет, человек надежный, точно не обманет. А сколько будете платить, Алексей?
16: Да, кстати, напишите подробности, какой район.
17: Все, Артем, сейчас твоего сына устроим на работу.
16: Вообще-то он не планировал, но давайте устроим, раз такое дело.
17: Если у кого-то, правда, есть дети, которые хотят подработать, давайте дадим вам номерок Алексея Сергеевича. Пишите нам. Ну и вообще пишите по теме, мне кажется, тему можно продлить смело, потому что еще и она может у нас уйти в другую тему, потому что кто что в детстве сдавал в аптеку. Потому что Ольга пишет, ого, кто-то подорожник, а я летом собирала ромашку в поле, сушила и тоже сдавала в аптеку. А сейчас аптеки как вообще без нас справляются, я не понимаю.
16: Кто сейчас это делает
17: все? Я даже не знаю. Специально обученные люди, наверное.
16: Или специально обученные роботы, которые собирают все и сдают в аптеку.
17: Подорожник,
16: ромашку. Приезд в Карелии, сам работал на каникулах, а обеими руками за такую инициативу, тем более в условиях жесткой нехватки рабочих рук. Слово, мой 8-летний сын тоже не против подработать.
17: С 8
16: пишет
17: до 12,
16: Антон.
17: Зарплата 25-30 тысяч, Северная Измайлова.
16: Ах ты, далековато, моему далековато.
17: Можно, если попозже, может, мы подработаем, если после 12?
16: А можно водители приедут вместо них?

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 14 градусов на термометре, временами возможен дождь. Вечером малооблачно и плюс 12, ночью облачно и 8 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Шансон.
1: 9 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Наталья Самородова, здравствуйте. Депутаты на заседании ЗАГС Собрания Нижегородской области единогласно приняли в двух чтениях закон о запрете вейпов. На территории области с сентября запрещается любая деятельность по розничной торговле вейпами и жидкостями для них. Под запрет подпадают любые способы распространения, запрещается также хранение такой продукции. Если в ближайшее время Госдума наделит регионы правом запрещать продажу вейпов, нижегородский закон сразу введут в действие. Дирекция по строительству приступила к нулевому циклу возведения физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. На площадке практически завершено укрепление грунтов и началось устройство фундаментов. Новый двухэтажный ФОК будет состоять из трех блоков с универсальным спортзалом на 750 зрительских мест и крытым катком с искусственным льдом. Общая площадь здания превысит 8,5 тысячи квадратных метров. Основные строительно-монтажные работы планируется завершить к концу года. Сборная России по футболу проиграла команде Египта в товарищеском матче, который прошел в Каире со счетом 0-1. Сборная Египта занимает 29-е место в рейтинге FIFA и выступит на предстоящем чемпионате мира. Российская команда находится в списке на 36-м месте и может сейчас проводить лишь товарищеские встречи. Следующий матч команда проведет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а потом встретится с Тринидадом и Тобаго 9 июня в Калининграде. Погода в последние дни мая будет больше похожа на конец апреля. Подробнее расскажет начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ольга Макеева.
2: В последние дни весны температурный фон будет отставать от погодного графика на целый месяц. Под влиянием глубокой ложбины до воскресенья сохранится неустойчивая облачная с дождями погода. Днем в выходные дни столбики термометров будут колебаться около отметки плюс 15 градусов.
1: На этом выпуск завершен. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: Людочка?
4: Да, Игорь Иванович.
3: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
4: А в каком формате у вас файл?
3: Я знаю только один формат. Это 2D.
0: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: она. Откровенно о сокровенном.
1: 9:05 в Москве. Утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Что случилось, Марина?
2: Ничего страшного, я просто хотела узнать, какую песню мы будем скоро слушать. Ну ладно, все нормально.
1: А, хочешь какую-то песню послушать?
2: Нет, не хочу. Я просто подумала, что вдруг ты хочешь меня как-то удивить или порадовать. В общем, немножко испугалась.
1: Ой-ой, Марина, Мариночка.
2: Дорогие наши радиослушатели, мы с вами обсуждаем сегодня, готовы ли вы детей уже в 12 лет, сыночек, корзиночек отправить на работу, или вы считаете, что это рано, и вы делитесь с нами своими историями, когда вы впервые заработали свои деньги, как это было. У нас огромное количество историй, кто и что сдавал в аптеку, и мы удивляемся, почему мы сейчас ничего не приносим туда из трав и сушеных. И Екатерина из Крыма нам пишет, что есть знакомый, который занимается заготовками трав, и он говорит, что сейчас принимать у населения невыгодно, легче заказать целый контейнер из Пакистана.
1: Опа!
2: Вот пакистанские контейнеры.
1: Вот эти пакистанские травы лечебные.
2: Лечили нас подработки. Но с другой стороны, реально мы сейчас этого подорожника и ромашки насобираем у трассы у какой-нибудь и сдать им в аптеку у нас сушеный. Ну так себе как бы, да? Хотя там в Пакистане может тоже у трассы собирают.
1: Вот именно. Никто не знает.
2: Если там страсть в Пакистане.
1: Если там вообще какие-то полезные растения. Может быть там все только бесполезно. Так, здравствуйте, Марина и Артем. 12 лет я уже работал в летние каникулы на зернотоке, пишет нам Владислав. Разгружал и загружал машины с зерном с 8 утра и до 10 вечера. 12-летний мальчик. После 8 класса уже работал на ферме и доил коров. И ничего, кстати, жив-здоров. Дети мои тоже подрабатывали в каникулы, ведь это только на пользу. Владислав, город Рязань. Вот так, Марин, что касается тяжелого физического труда. Ну, нормально человек разгружал с 8 утра до 10 вечера машины с зерном.
2: Нам Султан пишет, а вы что, читаете сообщения только тем, кто вам платит или как? Мои сообщения никто не читает. Султан, и до этого...
1: В очередь, Султан.
2: А до этого вы вот говорите, что сварщики богатые люди. Я работаю в доставке воды. У меня зарплата в месяц 460 тысяч. Султан, могли бы нам перевести 100 рублей с такой зарплаты?
1: Зачем?
2: Ну просто раз Султан читает, что мы только за деньги приветы читаем. Я шучу, ничего не надо переводить.
1: Так, ладно, Марина и Артем. Доброе утро. Я за то, чтобы дети работали в 12 лет. Я заработал первые деньги, когда мне было 7 лет. Что делал человек в 7 лет? Я пас гусей 2 часа в день, и мне платили 1 рубль в неделю. Потом, когда мне было уже 13, работал на кладбище. Чистили, выбрасывали старые венки. Ну, там
2: но все равно грустно.
1: Собирать венки.
2: А гуси вообще кусаются.
1: Никто не говорил, что весело. Вот. Так что вот такие истории. Артем говорит, что да, надо работать. И 12 даже уже поздно. В 7 уже надо начинать. Пасти гусей.
2: Но сейчас гусей ты тоже не найдешь. Не напасешься, как говорится. Галина нам пишет. Моя старшая дочка сама пошла работать. В 14 лет раздавала листовки в институте. Она подрабатывала в магазине одежды. Сама себе заработала на хороший смартфон. Никто никогда ее не заставлял. А младшая, ей 14, тоже хочет подрабатывать. Но, зная ее характер, один день и все, достаточно работы. Если ребенок хочет сам, то, мне кажется, нужно в этом ребенка поддерживать, пишет Галина.
1: Благодаря УПК, вот этому замечательному предмету в школе, на каникулах работал помощником тракториста, пишет там Вячеслав. Заработал себе на кроссовки. Сейчас дети не очень хотят работать, но сама идея хорошая с 12 лет работать. Зеленый свет всем желающим.
2: Вот слушайте, как, если они начнут работать в 12 лет, и потом во сколько,
1: Марин,
2: сейчас на пенсию
1: лет,
2: выходят?
1: Марин, только лет.
2: Тут, кстати, наш слушатель Джорджик, он обзывается, он говорит, что когда речь заходит о работе, Марина превращается в «я же мать». Мы работали с 5 класса, был огромный племенной овцесовхоз, и на каникулах всегда была работа: подменить взрослых, сортировка, монтировка, забор крови, комплектование ягнят. По отарам работали все, и мальчишки, и девчонки. Я даже вообще не понимаю, как комплектовать ягнят. Это вас обучали или вы умели? Ты умеешь комплектовать ягнят? Платили реальные деньги. В конце месяца выходило до 120 рублей в советское время. А позже в 8 классе работал штурвальным на комбайне. за уборку урожая 800 рублей человек получил.
1: Нормальные деньги, да, согласен. Ладно, продолжайте писать, скоро вернемся.
0: На радио «Шансон» реклама.
3: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Будет утро добрым, будет добрым день.
0: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, омбудсмены решили, что с 12 лет уже можно детям начинать разрешать официально работать, ну и как, подрабатывать.
3: Нет, подожди, они предлагают, пока все это на этапе предложения. Ну, а Иван Васильевич нам пишет, а что так поздно с 12 лет? Надо с первого класса отправлять. Это, конечно, ирония. А лучше всем этим омбудсменам самим пойти поработать. А,
2: Иван Васильевич, ну вы же видите, сколько историй мы читаем про то, что люди начинали работать и гораздо раньше даже. Нет, понятно, что времена другие, ряд профессий, которые были доступны нашим радиослушателям, когда они были детьми, сейчас уже таких-то профессий в принципе-то и нет, да, но есть, конечно, другие. Наверняка можно что-то подобрать такое, более-менее подходящее. Так, любимый ведущий, я свои первые деньги заработала в 15 лет, работала на крупном московском предприятии во время каникул. Естественно, была очень довольна. Считаю, что нет ничего страшного, если дети попробуют свои силы во время каникул. Есть семьи, где подработка не будет лишней, тем более есть желание, да и рабочий день намного меньше, чем у взрослых. Это сообщение от Натальи.
3: А мне понравилось сообщение от нашей слушательницы, я сейчас его не могу найти, потому что у нас так такой огромный вообще поток сообщений. А, она пишет о том, что очень пугает эта история с тем, что во многих неблагополучных семьях, где пьющие родители, детей будут отправлять на работу, и родители будут забирать эти деньги на...
2: Такое тоже не исключено, конечно.
3: А иногда, конечно, когда ты смотришь вот про эти неблагополучные семьи передачи по телевизору, просто волосы дыбом становятся от того, как это страшно, что такие семьи есть, и что дети действительно живут в таких условиях.
2: Марина, если это действительно... другая история сейчас. Нет, ты превращаешься в Барановскую, давай поаккуратнее. Потому что я могу превратиться сейчас в Гордона, и ничего хорошего из этого не получится.
3: Просто я к тому, что действительно тут это должно быть не обезоном. Если этот появится такой закон, что действительно примут, что с 12 лет, во-первых, мы понимаем, что это часа три они будут работать, а может быть даже и два, потому что с 14 лет, по-моему, как раз работать можно 4 часа, если даже не меньше. То есть все равно есть трудовой кодекс, где все это должно быть прописано. Поэтому главное, чтобы вот это вот из развлечения, чтобы дети попробовали зарабатывать деньги, это не превратилось в обязанность какую-то.
2: Так, привет из Карелии. Сам работал на каникулах и обеими руками за такую инициативу. К слову, мой 8-летний сын тоже не против подработать, пишет Антон.
3: Пишет нам Татьяна. А по теме есть такая поговорка: труд облагораживает человека. У меня дочери работали с 14 лет в экологическом отряде при администрации города и зарабатывали примерно 7-10 тысяч в месяц, а мальчишки подрабатывали на стройке. Я считаю, что если дети хотят работать, нельзя их отвлекать от их желания.
2: Так, ну что же, продолжим эту тему. Пишите +7 909 955 103 0.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
6: Я пропою, сранки всем максимум дают.
7: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
8: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
9: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
10: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».
12: Дядя Вова,

Музыки много. Шансон один. Утреннее шоу в формате 2D на радио Шансон с Тёмой.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Гигантское количество сообщений, конечно.
3: Ой, давай зачитаем от мальчика Кирилла, которому 12 лет.
2: Давай, зачитай, конечно.
3: Кирилл пишет: меня зовут Кирилл, я сейчас с родителями слушаю радио «Шансон», и я не против того, чтобы работать с 12 лет, потому что сейчас очень многих моих друзей покупают что-то на маркетплейсах. И лучше поработать 3 часа, чем просить у родителей каждые 2 дня. Кирилл, ну вы молодец. Это
2: да,
3: правильный,
2: Кирилл,
3: настрой.
2: Желаем найти вам подработку, которая вас
3: устроит. Так приятно какое-то время жить на деньги родителей.
2: Ну, с другой
3: дети
2: стороны,
3: всегда
2: да.
3: Дети успеют вырасти, и им все равно придется себя...
2: Главное, чтобы родители не кончались деньги, и больших зарплат, Кирилл, вашим родителям мы желаем. Александр пишет: у нас в стране, к сожалению, зарплаты маленькие, кроме Москвы. Будут брать детей на работу, начнутся какие-то махинации. В общем, это все очень сложно. Но когда вы, Александр, думаете, что зарплаты у нас маленькие, то у нас есть сообщение от Лао Цзы, который пишет, что работает на севере. В ресторане официантом зарабатывает от 500 000.
3: Да ну ладно, ну не может такого быть.
2: Марин, а охранник на шлагбаум...
3: У нас президент меньше зарабатывает.
2: Это правда.
3: Официальная зарплата же.
2: Это правда. А охранник у них в ресторане зарабатывает от 400 000 только на шлагбаум.
3: Что, какой-то лишний ноль там приписали?
2: Может быть, там какой-то волшебный шлагбаум.
3: Всех пускать, никого не выпускать бесплатно. Кстати, так может любой, что... То есть шлагбаум зарабатывает так много.
2: Слушай, ну у нас уже вот несколько...
3: Тема сменилась, я так понимаю.
2: Люди, да, начинают рассказывать о своих зарплатах.
3: Ну тогда вашим детям можно не работать в 12 лет, а может и вообще не нужно работать.
2: Да, Лао Цзы, ваши дети и даже внуки, я думаю, при вашей зарплате от 550 в месяц могут вообще уже не заморачиваться.
3: Если вы, конечно, не выдумщик и не фантазер. Людмила нам пишет: не вижу ничего страшного в работе 12 лет, ведь канавы копать лопатой детей точно не заставят, а работу дадут по возрасту. Сейчас дети немного другие по развитию, по сравнению с нами. А, ну в смысле дадут? Надо самим искать, либо родители должны вовлекаться в процесс.
2: Да, никто не будет трудоустраивать и ходить там по классу и говорить: так, набираем отряд. Песчаный карьер. 3 человека. Я.
3: Ну,
2: мясокомбинат.
3: Я к тому, что вот сейчас немножко грустная тема, но действительно важная. Сейчас очень много провокаций, и многие дети, подростки устраиваются куда-то на работу, типа курьерами, а потом...
2: Выясняется, что они попадают, не с тем, чем надо, переносят.
3: Попадают в тюрьму. Да. Поэтому, дорогие родители, если вы понимаете, что ребенок у вас работает, вы все-таки подключайтесь к процессу, спросите, чем он занимается, где, потому что многие думают: здорово, молодец, пошел работать с курьером, а в итоге, ну, ребенок попадает в беду.
2: А потом мы смотрим в программе у Малахова.
3: Просто про это редко говорят, но вы имейте в виду, когда детям обещают золотые горы, дети в это верят, и потом оказываются основываются. Это ужасные новости.
2: Спасибо тебе, Марин, предупредила. Сейчас вот прям...
3: правда, это важный момент.
2: Да, это важно. Так, пусть работают, пишет Татьяна из Сочи. Доброе утро. Меньше будут сидеть в интернете и узнают, как зарабатывают дети деньги. Мои дети, например, работали с детства. Они мыли посуду. Они продавали кукурузу, и они подметали. Правильно, это Сочи, там можно продавать, правда, ходить кукурузу.
3: И воздух.
2: Я бы у ребенка всегда покупал кукурузу, причем сразу всю корзину. В общем, да.
3: Да, кукуруза — это всегда хорошая идея. Оксана нам пишет: я работала дояркой в 14 лет на ферме, а моему сыну 14, и он вот с понедельника будет работать с папой на складе. Пусть научится считать деньги, а то он думает, что мы эти деньги рисуем. Кстати, реально, когда эти дети начинают что-то заказывать в эти корзины на маркетплейсах, я тоже думаю, что я не успеваю зарабатывать, как нам эта корзина пополняется. Это факт.
2: Так, из Таганрога сообщение от Вячеслава. Жили мы в Таганроге, у нас позади двора была стена, за которой была уже макаронная фабрика. И лет в 10-12 мы бегали туда пацанами подрабатывать, клеили ящики с макаронами. Платили копейки, но зато и все остальное тоже стоило копейки. И кинотеатры, и мороженое нам хватало. Когда стали повзрослее, уже на этой же фабрике начали сбивать ящики и платили уже гораздо больше. Сейчас такое время, не знаю, вот лично я разрешил бы своим детям, внукам идти куда-то подрабатывать или нет. Все-таки как-то немножко тревожно.
3: Да, Светлана Цветкова нам пишет: доброе утро, шансонщики. На севере 550 тысяч рублей — это практически не деньги, потому что в Якутии бутылка кефира стоит 800 рублей за литр. Да, и зелень, я знаю, что там стоит...
2: Не пейте кефир, если вы в Якутии. Пейте что-нибудь другое.
3: Хорошее сообщение от Георгия, который рассказывает, что в школе был производственный труд после уроков. Мальчики собирали почтовые ящики из оргалита для посылок, а девочки собирали шариковые ручки. И можно было в день летом заработать рубль спокойно, а в месяц, заработая 3-4 часа в день, Георгий зарабатывал 20 рублей. Ну, прям здорово и классно.
2: Так, ну что, продолжаем писать. Плюс 7909-955-1030. Еще успеем почитать несколько ваших сообщений.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
4: Итак, говорим сегодня о работе. Согласны ли вы, чтобы ваши дети в 12 уже начинали работать? Наталья из Мичуринска пишет: «Я очень против, чтобы дети в 12 работали. По себе знаю, что хочется детства и юности, а не в огороде торчать или еще где-то. Помогать родителям нужно помогать, но не работать. Жизнь большая, наработаются еще».
5: Ну, вот Джорик на эту тему пишет: «Внуки сидят на в телефонах, им вообще некогда, даже за посуду за собой не могут помыть, не то что в огороде что-то делать. От меня они там все получили, растут лодыри, зарастают в грязи, все только на маме и на бабушке. А эти детятки просто в телефоне. Не больно на это смотреть, но на самом деле есть же и такое». Но если уже так сложилось, такие дети и не пойдут на работу.
4: В принципе, да. А заставлять детей не стоит. Иван пишет: «Приветствую. Детям оставьте детство, успеют еще моим. 17 и 10. Старшая не работала, всегда порывалась пойти, но я ей запрещал. Говорил, успеешь еще. Сидит с младшим, мы ей платим. Хотя я сам с 12 работаю. Но раньше было проще. Сейчас подростков нанимают, платят копейки, работой загружают, как обычных взрослых. Несправедливо».
5: Пишет Макс: «Сим, добрый день. На мой взгляд, детский труд, который сегодня позиционируется как благо, на самом деле результат многолетних проблем в сфере семейной политики. Дети сейчас работают и с 12, и даже с 10, и с 8, но это вынужденная мера, потому что у семьи низкие доходы в первую очередь. И так называемый общественно полезный труд в советское время тоже это была системная принудиловка. Помню, как учительница, ярая коммунистка, агитировала на мытье полов, уборку территории в школе в выходные. А у нас был огород 30 соток, хозяйство. Вот я там и трудился, а в школе за неучастие в общественной работе. Меня даже в пионеры из-за этого не принимали. Поэтому смотреть нужно на доходы семьи. Помощь в первую очередь семье, это бесценно». Ну да, Максим правильно говорит.
4: Константин пишет: «Какой работник из ребенка в 12 лет? Нет у него ни сил, ни опыта, ни ума, ничего. О технике безопасности представления нет. Выполнять работу качественно надо заставлять, а это насилие». Ну и он пишет, что не работали раньше в 12 лет, не резали колоски. Но у вас не работали, у нас работали.
5: Нет, кто-то работал.
4: В чем проблема?
5: Понятно, что ситуации у всех разные, и все по-разному в детстве жили. Для кого-то работать было нормой. Кто-то рассказывает, что с родителями и в колхозах, и все это нормально. Сергей пишет: «Не переживайте, не сломаются дети. Нужно в школе ввести, чтобы морковка, свекла, все это собирать. Ходить мусор, например, наводить порядок у детских садов. Нам за уборку в школе платили на класс. Мы сами еще и бутылки, макулатуру, тряпки сдавали. А полол сосенки, ягоду собирала. На огороде грядки за обед пололи дома. В обеденное время».
4: Так, Ива Анна пишет: «Начала зарабатывать в 12 лет. В Иркутске от школы был трудовой лагерь. Мы каждое утро в открытой кабине грузовика выезжали на поля. Пололи разные культуры. Капуста, морковка, картошка. 4 часа был рабочий день. Потом просто обычный детский лагерь, где мы пели, танцевали, играли в КВН, купались. Я тогда заработала свои первые деньги, потратила на билет на самолет к бабушке туда-обратно в Кемеровскую область. Это было очень круто. И одна сама полетела. А в 93-м мы поехали в трудовой лагерь на поезде Славянск на Кубани, Краснодарский край, где собирали урожай всех фруктов. Тогда я заработала себе на новые кроссовки, спортивный костюм, новый рюкзак, объелась фруктов и еще даже домой привезла. Классные были времена», вспоминает Анна.
5: А Антон нам пишет: «Доброе утро, Марина и Артем. Я рос в период в 90-е. С работой и зарплатами у родителей было все плохо. Поэтому помню, мы с ребятами собирали бутылки, сдавали, и на это брали себе разные вкусности. Также помню, продавали за домом на раскладе с бабульками книжки, уже не нужны ручки, фломастеры. А работа с детства, ничего в этом плохого я не вижу, закаляет и учит обращению с деньгами. Всем мир, добра и позитива». Ну, кстати, да. Я тоже помню, когда мы сдавали бутылки, их надо найти, помыть, отнести. Ну, то есть, понятно, что это были какие-то копейки, но зато ты себе купил реально всякие там шоколадки, газировку. Ну, то есть это было действительно интересно.
4: Раньше люди на сданные бутылки, мне кажется, вообще машины и квартиры покупали. Но если вот те, реально? Кто прям промысел у них был, знаешь, они до вечера ходили в парках, а как бабушки там за эти бутылки там друг с другом там делили территории, лавочки делили. То есть одна бабушка не могла там брать бутылки с одной лавочки, если она не ее.
5: Где таких видел?
4: Везде.
5: Бутылочные и в Москве, войны.
4: И в Москве, и в Липецке я их видел, эти бутылочные войны. Везде. А в Рязани ты только открываешь какую-то бутылку, ты, к тебе уже подходят люди и уже стоят, тебя пасут. Пока ты ее допьешь и куда-то там поставишь, они ее заберут тут же, понимаешь? Разные было.
5: Алена нам пишет, паспорт выдаются в 14 лет, а работать с 12 как будто бы рановато. Когда же у детей будет детство? Ну, правда, некоторые в 12 еще дети-дети.
4: Да.
5: Им даже и деньги-то нельзя давать, они забудут, что ты им сказал в магазине купить. Уж не то, что они там...
4: Кому-то соберут, да?
5: Действительно, тут все зависит от...
4: Там двое взрослых должны стоять рядом и контролировать, как он собирает вот эти вот заказы, формирует это в супермаркете. Ладно, дорогие друзья, заканчиваем тему. Очень много сообщений. Гигантское
5: спасибо,
4: количество. Мы не успели
5: своими
4: прочитать просто физически, сами понимаете. Два часа уже говорим на эту тему. А если зачитать все сообщения, ну это еще минимум часа на два.
5: Впереди у нас звездный завтрак. Будет премьера новой песни Юлии Михальчик. Поэтому не пропустите. Если есть какие-то вопросы, то уже можете их писать. А мы пока гороскоп почитаем.
2: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
4: Итак, напомним, а если вдруг вы забыли, пятница на календаре, 29 мая. Какие же песни нам поют сегодня звезды? Овны, у вас сегодня очень неплохой день, прям вообще классно. Даже в ближайшее время будет предложена или новая должность, или зарплату вам повысят. В общем, советы, песни она, Стаса Михайлова.
5: Тельцы, а вам предстоит очень противоречивый денек, и зато выходные вас точно порадуют. Настроение сегодня ловите в песне «Калифорния» Владислава Медяника.
4: Близнецы, старайтесь думать головой, а не принимать скорых решений. Распределяйте нагрузку, следуйте плану, это приведет к качественно выполненным задачам. Ваша песня «Леди» Алексея Брянцева.
5: Раки, удача улыбнется вам в этот день. При смене профессиональной деятельности можно найти высокооплачиваемую новую работу. Совет ищите в песне «Самое красивое имя» Виктора Дорина.
4: Львы, сегодняшний день пройдет в дороге, вы будете мотаться по делам, спешить, стоять в пробках, нервничать. В общем, вам зачем-то нужно научиться отказывать.
5: Типа, не хочу стоять в этой пробке, да. Я ухожу.
4: Ваша песня «Дождливый этюд» Сергея Трофимова.
5: Девы, вас сегодня ждет спорная ситуация. Звезды советуют не принимать никаких важных решений. Лучше послушайте песню «Ищи, не ищи» Ирины Круг.
4: Весы, вы снова готовы помогать всем вокруг. Ваше добро обязательно вам вернется, но не сразу. А песня дня «Кореша» Александра Розенбаума.
5: Скорпионы, силы ваши уже на исходе. Вам необходимо научиться отпускать проблему. Нужно просто подождать, и, возможно, она решится сама собой. Музыкальный совет – ловите в песне «Две смородинки» Ивана Кучина.
4: Стрельцы, и перед вами остро навис финансовый вопрос. Скорее всего, безденежный сезон так сильно вам надоел. Но скоро, поверьте, все наладится. Деньги потекут рекой. Ваша песня «Потанцуем» Михаила Бублика.
5: Козероги, вы почти у цели. Сейчас главное не расслабляться и доделать все до конца. Ваша песня «Карандаши» группы «Рождество».
4: Водолеи, вам нужно заняться работой. Звезды советуют погрузиться в нее с головой. А настроение ловите в песне «Ой, мороз, мороз» Владимира Захарова.
5: Рыбы, вы кипятитесь, горячитесь, срываетесь на близких, держите свои эмоции при себе, и все наладится. А ваша песня в эту пятницу «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
4: Рыбы, ну не кипятитесь. Радио «Шансон» всем желает легкой музыкальной пятницы. Ну и, конечно, еще раз напоминаем, что буквально через 15 минут начнется наш звездный завтрак. Не переключайтесь.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 14 градусов на термометре, временами возможен дождь. Вечером малооблачно и плюс 12, ночью облачно и 8 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 431 431 89 96.
8: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная дживинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
9: 0+.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: 10 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Правительство России поручило проработать вопрос о создании и внедрении методики, позволяющей вести учет сведений о пробеге транспортом, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ Кабинета министров. Ответственными определены Минтранс, Росстат и Минэкономразвитие. Срок исполнения 2030 год. Ранее правительство утвердило план мероприятий, согласно которому профильные ведомства должны представить предложение по запуску единого статистического учета всего транспорта, выезжающего на дороге. Это позволит властям точнее оценивать интенсивность транспортных потоков и, как следствие, рассчитывать необходимую пропускную способность магистралей. В России учителя и врачи должны получать полный пакет льгот, сопоставимый с государственными служащими. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев. Он особо отметил, что медики и педагоги – ключевые фигуры в системе государства. Законопроект о присвоении учителям и врачам статуса госслужащих сейчас находится в разработке. Обязательный спортивный экзамен необходимо вести в российских школах, так как физическое воспитание играет важную роль в развитии человека, считают в Общественной палате. При этом экзамен предлагают сделать вариативным по любимому виду спорта каждого отдельного школьника. По мнению авторов инициативы, физическая культура не должна восприниматься как второстепенный предмет. Освобождение от экзамена можно давать при наличии юношеского разряда, сдаче норм ГТО, регулярных занятий в спортивной секции или победах в школьных и районных соревнованиях. В заключении выпуска официальный курс валют на пятницу. Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек, юань стоит 10 рублей 45 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Москве сегодня до плюс 10, весь день с небольшими перерывами будет идти дождь. Возможен порывистый ветер до 8 метров в секунду. В предстоящие выходные станет теплее, до 15 градусов, но дожди не прекратятся. Сейчас в центре Москвы плюс 5. Далее в утреннем шоу «Звездный завтрак» Юлия Михальчик представит свою новую песню. Мария Диева, служба информации «Радио Шансон».
1: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: Звездный завтрак на радио Шансон.
1: 10:06 столица. С вами утреннее шоу в формате 2D. Мы начинаем звездные завтраки. Сегодня у нас в гостях девушка, может быть, и простая, но при этом необычайно очаровательная, талантливая певица Юлия Михальчик. Мы с огромным удовольствием приветствуем Юлю в нашей студии.
2: Юля, здравствуйте,
1: доброе
2: дорогие
1: утро.
2: Мои.
1: Как
3: привет.
1: Настроение? Как
2: настроение
1: вообще
2: шикарное.
1: Жизнь молодая?
2: Настроение замечательное, потому что сегодня премьера песни «Буду твоей кошкой», которую я очень долго ждала. И несмотря на то, что спала я сегодня всего один час, у меня настроение великолепное.
1: А был ли смысл вообще ложиться спать на час? Ну, это же
2: это
1: совершенно
2: издевательство какое-то. Да, да.
1: Только
2: почему
1: погрузиться, не пишут?
2: Почему? А, утренний эфир. Поняла, поняла. Я все поняла. Все, сегодня я блондинка. Все нормально, все хорошо.
3: А обычно ты нормально спишь? Ты переживала из-за премьеры или...
2: Нет, дело в том, что вообще график немножечко сдвинут всегда в сторону там поздних засыпаний. Это первое. А второе, да, было волнительно. Я всегда боюсь не встать, понимаете? Всегда боюсь просто пропустить будильник. Ну, то есть ответственный человек.
1: Поэтому... Сколько у тебя будильников обычно? Вот, один?
2: Один, нет.
3: Ты сразу просыпаешься?
2: Да, нужно сесть сразу. И все, там дальше оно уже все.
3: А потом зарядка или контрастный душ?
2: Ну, конечно, да. Бегом-бегом. Быстро что-нибудь там нарисовать на лице и выбежать.
3: Ну, несмотря на бессонную ночь, выглядишь великолепно. Ты сказала, что очень долго шла работа над песней. Расскажи вообще, когда все началось?
2: Началось давно. Мне Сергей показал песню. Я влюбилась в нее как слушатель сразу. И очень попросила, чтобы только мне она...
3: Сергей Ревтов.
2: Да, Сергей Ревтов, замечательный композитор.
1: Недавно у нас был, кстати, буквально меньше месяца назад, мне кажется.
2: Да, и Михаил Сафарбекович написал, Михаил Гусариев написал слова великолепные. И такая вот теперь теплая, женская, по-настоящему песня вышла. Я безумно рада.
3: Будет ли клип на эту песню?
2: Будет.
3: Уже известны даты, когда начнутся съемки?
2: Дата неизвестна, но референс, который прислали, ну, грубо говоря, настроение, там кадры, которые предполагают, что там будут именно они от режиссера, они теплые, в сливочных тонах, прекрасные, замечательные. Мне сразу все тоже понравилось, я просто жду с нетерпением.
1: Что по срокам, в течение лета успеем или это уже осень, зима? Процессы обычно
2: бы не хотелось уходить так в долгую, да, процессы размыты, временные рамки размыты, но, естественно, гарантии никто не даст никаких, потому что это всегда творческий процесс. Кто-то тут подумал, кто-то прилетел, кто-то не долетел, стилисты, визажисты, не знаю, там площадка, и все это очень непросто соединить воедино и всем собраться, но мы будем надеяться, что все-таки сроки будут такие обозримые.
1: Ну, расскажи, как долго шла работа вообще над этой песней, вот с момента, когда тебе предложили спеть, и до момента, когда вот сегодня премьера?
2: Значит, были корректировки и стихов, я делала демо, был в отъезде Сергей Ревтов, поэтому мы ждали его, пока он вернется, и пока, соответственно, даст свои ЦУ, потому что он еще, помимо того, что он композитор замечательный, он сам продюсер великолепный.
1: Да и певец хороший, давай.
2: Да вообще, да, вот везде хорош, да. Что
3: сказать? У него невероятное чувство стиля, он правда хорошо чувствует артистов, которые песню будут исполнять. Я думаю, что очень хочется послушать песню, тем более такое необычное название, правда, какая-то грация, мягкость, все как вот про кошек. Тебе изначально вообще кошки близки? Или ты, например, любишь больше собак, делая выбор между кошками и собаками?
2: Если, конечно, выбор стоит между кошкой и собакой, я, наверное, выберу животных. Вот меня они как-то, я не могу определиться до сих пор.
1: У тебя есть кто-нибудь?
2: Ой,
1: из четвероногих
2: сейчас,
1: друзей?
2: Я сейчас вам буду несколько слезных историй рассказывать, это может быть после.
3: Про хомяка это будет история?
2: Нет. Ну, во-первых.
1: Ну, 30 секунд, сейчас, может быть, действительно нет смысла, как бы.
2: Давайте, да, после, потому что тут одно, второе, ой, как все навалилось, и у нас в итоге в семье сейчас и кошка, и собака получается. Хотя мы их не ждали.
3: Когда у человека доброе сердце, то так и бывает.
1: Главное, что они уживаются у вас вместе. Это тоже
2: нет,
1: очень
2: они
1: важно.
2: Уживаются в разных домах, об этом тоже отдельно.
1: Ясно. Ну что, друзья, если вам что-то интересно из жизни Юлии Михальчик, то она готова отвечать на ваши вопросы. Плюс 7-909-955-1030. Не стесняйтесь, задавайте. Работает Макс и остальные мессенджеры.
0: Радио Шансон. Реклама.
4: От Кавказа до Камчатки. С маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга. «Любрекс» по совету друга.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: «Звездный завтрак». Радио Шансон.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звездный завтрак» на радио «Шансон», дорогие друзья. Юлия Михальчик у нас сегодня в «Звездном завтраке» пришла не с пустыми руками. Принесла нам грандиозный подарок под названием «Буду твоей кошкой». И уже через 15 минут эта песня появится в нашем эфире. Мы обязательно ее послушаем, а вы обязательно напишите свои
2: рецензии. Отзывы.
1: Рецензии, да, отзывы, можно и так сказать. Начали мы говорить про то, что ты очень любишь животных, и ты обещал рассказать какую-то плаксивую историю, трогательную, сентиментальную. Расскажешь?
2: Не расскажешь? Да, кошка пришла на террасу, начала жить у нас. И все, и теперь это наша кошка.
1: Это давно произошло?
2: Это вот буквально произошло. Ну, она, вернее, уже с зимы начала заходить. Она начала с нами на прогулки ходить. Кошка такая.
3: То есть она ходит за вами,
1: сопровождала.
3: Гуляет, да?
2: Да, да, да. А потом она пришла, и все, и осталась.
1: Со своими вещами, с маленьким кошачьим чемоданчиком.
3: Она знала, что у тебя скоро выйдет песня про кошку.
1: И вот как после этого не поверить вот в какие-то вещи, да, которые, назовем их...
3: Знаки судьбы какие-то, символы.
2: Это однозначно знаки судьбы, потому что, ну, вообще мы не собирались брать животное в дом. Вообще не планировали. Вообще не планировали. Ну и вот тут она... А как ее? Ну что ты с ней сделаешь? Она вот прям домашняя кошка, хорошая.
3: То есть она с улицы, с террасы перебралась и
2: нет,
3: спит
2: домой,
3: уже
2: нет, домой,
3: на подушке.
2: Вот, но вот только я иду за кормом, чтобы ей вынести его, она тут же залетает в дом. То есть она прям ловит этот момент и такая уже стоит и мяу, мяу. То есть она уже все...
1: Но ведь ходит, правда, да, говорят, что кошки выбирают хозяев себе?
2: Да, я думаю, что это так. Теперь я уже это знаю.
1: Да, наверняка. То есть, но если она пришла конкретно к вам, а у нее были варианты, я думаю,
2: да,
1: куда пойти. Вот.
3: Выбирал-то самая красивая веранда у Юли.
2: Много где ждали, я уверена.
1: Вот, тем не менее, она с вами.
3: Как вы ее назвали?
2: У нее есть уже имя. Василиса, Вася ее зовут.
3: Вы сначала думали, что это кот, или сразу понимали, что Василиса?
2: Ну, нам, да, рассказали, что это Вася.
1: То есть уже теперь известная биография у
2: Васи? Вася, все с Васей ясно.
1: Вася не случайно к вам забрел, да?
2: Не случайно, Вася, да.
1: Ну расскажите, что, откуда он, чей был до этого?
3: Ну что вы кошки привязались? Мы вообще-то песни
1: просто собирались. Просто песня про кошку.
2: Давайте лучше к моей маме привяжемся. Вот мама еще и собачку взяла из приюта. А я ей говорю, как в том самом фильме, «Косой, у меня насморк». Вернее, ну, поняли меня. А я ей говорю, у тебя у внука аллергия. Куда ты, говорю, зачем ты берешь собачку? У него больше на собачку.
3: Мамы
2: больше,
3: такие, мамы.
2: А она говорит, ничего, говорит, Юлечка. Надо вот, чтобы наоборот, общался ребенок с животными, и аллергия пройдет.
1: Клин клином вышибают, как говорят, любят говорить наши родители.
2: Да. Ну, я с ней, естественно, не согласна.
1: Что за порода, что за собака?
2: Да нет, ну, брали только лабрадор. А получилось, там вообще даже ушей от лабрадора нет. Усы только если.
3: Да, с лабрадорами так часто бывает. У меня тоже был такой случай. Мы его называли тупо китайская копия лабрадора.
2: Нет, дело в том, что она ее взяла из приюта, поэтому там сложно было, там же, ну, какая там.
3: Ну, это очень правильный поступок, благородный, потому что стоять в очередях за вот этими дорогущими собаками, как лабрадор, продудили вот эта вот порода, и понимаешь, что можно кому-то помочь, спасти жизнь и сделать лучше, это все-таки благородно.
2: Да, у мамы
3: очень
2: была именно такая идея, чтобы спасти душу, да, вот. Поэтому вот спасли душу. Теперь думаем, как нам изолировать внука от собаки.
3: Мы до твоего прихода в эфир обсуждали практически 2 часа с нашими слушателями тему, должны ли подростки работать.
1: Дети. 12 лет, это еще дети.
3: Омбудсмены предлагают, что уже в 12 лет разрешить детям подрабатывать. Помнишь ли ты, когда ты впервые заработала
1: свои
3: деньги?
1: Первые денежки.
2: Да, это было в 14 лет. Я вела программу конкурса, в котором до того участвовала. Ну, соответственно, первые мои $100 были оттуда. Я пошла, купила джинсы на них.
1: Ну, это прям вот шоу-бизнес уже. Прям. То есть шоу-бизнеса начала, да?
2: Да.
3: Ну, дети, которые занимаются музыкой, там других вариантов нет. Сразу шоу-бизнес.
1: По факту, да.
2: Да, как-то так.
1: Ну, а как ты хотела бы, чтобы твои дети как можно раньше начали работать? Или, в принципе, лучше пусть подождут, все успеют, детство один раз в жизни дается?
2: Детство один раз в жизни дается, но учитывая, что, ну, вот я про себя буду сейчас говорить, про свою семью непосредственно, что оно у них такое очень рафинированное, то мне, конечно же, хотелось бы, чтобы, ну, сын не делает так, сын очень такой ответственный и понимает, и знает, что не все легко дается, ну, просто я ему рассказываю об
1: этом. Окончание этой истории, дорогие друзья, через несколько мгновений.
0: Нижегородская реклама. на радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, «Звездный завтрак» на радио «Шансон». Середина нашей программы – это самый важный момент, потому что уже через несколько минут, минутки 3-4, мы услышим песню «Буду твоей кошкой». Песня премьерная, работа интересная. Юлия Михальчик ее представляет.
2: Юля нам уже успела рассказать, что в ближайшее время ждем, когда начнутся съемки клипа на песню «Буду твоей кошкой». А через несколько минут будем слушать саму песню. Также Юля рассказала, что чудесным образом дома появилась знаковая кошка, которая как раз была предвестником появления этой песни. И начали обсуждать по поводу работы детей с 12 лет. И на самом интересном месте прервались на музыкальную паузу.
3: Так вот, значит, Саня, несмотря на то, что он понимает, как вообще жизнь устроена, и очень благодарен тому, что все-таки родители, ну вот, выпистывают вообще его всю жизнь, он это ценит, понимает, но тем не менее, мне кажется, не будет плохим и лишним, если, допустим, вот какая-то будет для него подработка.
1: Во время летних каникул.
3: Я вот, если честно, не против. Он просто будет понимать, ну, до конца, как действительно зарабатываются деньги, какой это нелегкий труд.
1: Что такое график рабочий, да?
3: Да, что такое график,
1: во сколько надо проснуться,
3: Нет, ты понятно, в школу они всегда и так встают, и так рано встают.
1: Во время каникул все равно.
3: Да, во время каникул. Ну, тут они, понятно, что не может быть какой-то работы долгой, но хотя бы на неделе-две, вот так, чтобы понять.
1: Лучше месяц. Ну, все-таки месяц. Все-таки 3 месяца каникул, но можно месяц.
3: У него 2 месяца каникул, поэтому...
1: А, тогда ладно. Тогда да.
3: Жаль будет ребенка, опять же.
1: Тогда да.
2: Так, ну давайте поговорим про песню. Мы ее скоро будем слушать. Для тебя она в первую очередь о чем?
3: В первую очередь для меня это очень теплая, женская, такая настоящая, искренняя песня о любви. Но такой вот именно без этого одеяла, которые могут на себя перетягивать. Это такая именно отдающая песня от женщины к мужчине.
2: Когда ты впервые стихи прочитал, ты как вообще воспринял, ну, какие строчки тебя больше всего затронули и заставили пробежать мурашки по телу?
3: В дом приду на мягких лапах, в дом зайду на мягких лапах. Да там вся песня шикарная, просто каждое слово имеет вес. Ну вот буду мягкой, понимаете, при том, что, допустим, буду показывать характер, но все равно все подстроюсь под себя, буду мягкой, вот этой кисой. Мне кажется, это очень правильное вообще отношение женщины к мужчине в браке или в отношениях серьезных. Вообще, в принципе, так должно быть. Женщина должна быть при мужчине слабой, на мой взгляд. Не показывать там свой характер, но и мужчина должен быть таким, чтобы она могла себе это положение таких дел позволить, да. Mm-hmm. То есть вот такая вот гармоничная вот песня, на мой взгляд, получилась у нас. Я очень хочу, чтобы, конечно же, она понравилась слушателям, дошла до слушателя, до своего, потому что у меня, например, кого я ставила мужчинам, все говорят, ой, какая классная песня. То есть мужчина ее может на себя примерить, он ищет такую кошку, женщину такую, с такой позицией mm-hmm. правильной. И женщина может своему любимому ее исполнить, потому что если вот мужчина достойный, то, конечно, ты однозначно может такие слова сказать своему мужу.
1: В караоке будут петь эту песню, как тебе кажется?
3: Я очень хочу в это верить.
1: Ну что же, дорогие друзья, давайте уже не будем оттягивать этот момент.
3: Тянуть кота за неизбежное, вы хотели сказать. Это я вслух сказала. И мы это услышали.
1: К счастью, да. «Буду твоей кошкой», так называется песня, которую мы послушаем с вами прямо сейчас. Юлия Михальчик, музыка Сергея Рефтова, стихи Михаила Гуцериева. Делайте громче, ну и уверен, наслаждайтесь.

0: Завтрак на радио Шансон.
1: Ну что, когда хорошо, тогда хорошо. Я говорю, да, в таких ситуациях. Но действительно хорошая, милая песня, очень светлая, очень позитивная и очень музыкальная. Ее легко запоминается мотив. То есть ты послушал два раза, и ты уже все, она у тебя уже где-то проигрывает в голове.
2: И как время красиво твой тембр. Прям вот очень подходит именно этой песне про кошку, про мягкость. И, конечно, фраза «хочу прожить с тобой 9 жизней», да, это, конечно, мне кажется, вполне может быть песня свадебная, которую можно дарить мужу на свадьбе.
3: Мне кажется, да, что многие женщины, вот так, я говорю еще раз, потому что если достойно, если любимый мужчина, вот такие слова посвятить могут своему мужчине.
2: Ну, не, очень красиво, правда.
3: Мне она настолько близка, настолько понравилась. Я ее оценивала изначально как слушатель, потому что я вообще стараюсь, когда мне песни какие-то дают послушать и говорят, что вот, не хотели бы, я стараюсь абстрагироваться от самой себя и слушать как меломан.
1: Ну, как нравится, как обычный человек, да?
3: Да, как обычный человек. И здесь я понимала, что это просто сразу любовь. Любовь любимая.
1: Ну, тебе уже показали, естественно, и с музыкой, и, да, ну, то есть готовый практически, да, вариант демо, да?
3: Да.
1: В студии быстро записали все это, да, дело? Сколько, да, дублей тебе понадобилось?
3: Нет, ну, мы обычно пишем час-два, это прям уже со всеми, там, знаете, вытекающими, это прям максимум.
1: Это очень быстро, конечно.
3: Ну, да. И ну, больше того, я думала, что более того, я думала, что будем еще что-то, может быть, дописывать, может быть, какие-то будут корректировки. Нет, так и оставили, все как есть.
1: Так, из Тамбова Евгений пишет: Юля, красиво, молодец, очень
3: большое
1: душевная
3: спасибо
1: песня.
2: И также дополняет
1: спасибо,
2: Евгений: кошка в дом, жди успех.
3: Да, это будем надеяться, что так.
2: Песня уже вышла на всех цифровых площадках, дорогие друзья. Если вам песня понравилась, то вы уже можете поставить сердечко, переслушивать и наслаждаться. Ну и, конечно, голосовать и заказывать ее в программе по заявкам на радио Шансон, чтобы песня попала в хит-парад, потому что песня и Юля этого действительно достойны.
3: Спасибо большое.
1: Что еще, Юля, в плане музыки у тебя происходит? Готовишь ли ты к выходу какой-нибудь альбом?
3: Ох, а мне кажется, сейчас альбомы не имеют смысла. Ну, прям так вот готовить альбом. Мы сейчас все-таки стараемся выбирать песни, знаете, чтобы вот каждая была не проходной. Ну, я имею в виду, что и по музыке, и по стихам. То есть все-таки, чтобы прям вот были песни, в которые хотя бы мы верим, ну вот я должна, и не добираем. Там, знаете, как раньше было, 20 лет назад с лишним, когда ты вот есть там классных 5 песен, и еще нужно там 5-7, чтобы было 12 песен в альбоме. Не имеет смысла сейчас. Так не
1: сейчас
3: работает.
1: Молодежь, молодые артисты, безусловно, талантливые, хорошие, они себе нарисовали такую вот картинку, что нужно каждый месяц выпускать по одной песне, чтобы ты все время там в Яндекс.Музыке и на других цифровых площадках не проседал по слушателям.
2: И не пропадал.
1: Да, и чтобы ты все время был на каком-то одном таком хорошем уровне и поддерживать его. Одна песня в месяц. Прям вот я знаю таких очень много людей. У тебя есть ли какой-то график, сколько песен в год, в месяц ты записываешь?
3: Я вам хочу сказать, что это сейчас действительно схема такая, вот если так можно назвать.
1: Да, она схема,
3: она,
1: да,
3: рабочая,
1: да, да,
3: она рабочая. Действительно, есть алгоритмы сейчас именно с развитием интернета, с соцсетей и прочего, которые работают и действительно выводят артиста там на другой уровень. Mm-hmm. Его замечают люди, его расслушивают и слушают больше. Но я перед собой таких задач не ставлю, потому что, конечно, песня в месяц — это, ну, для меня очень активный график. И более того, ну, нужно, чтобы такие песни еще, понимаете, чтобы появились,
1: конечно,
3: в репертуаре.
1: Конечно.
3: То есть, если они появятся, наверное, я готова была бы, но у меня их нет. То есть, это действительно дефицит — найти песню хорошую, твою, или в которую ты веришь, это большая
1: сама
3: удача.
1: Сама сейчас пишешь песни?
3: Да, у меня сейчас есть в работе одна моя песня, но я к своему творчеству отношусь очень скептически. Мне больше нравятся песни авторов. Не скажу,
1: это не тебе решать, Юля, хочу я тебе сказать. Вот принесешь записанный вариант, хотя бы демо, мы тебе скажем.
2: Смотрите, наш слушатель Роман пишет: какая же хорошая песня. Мы сейчас прогуливаемся на теплоходе и слушаем песню Юли, и это просто восторг. То есть уже сейчас где-то на теплоходе звучит твоя
3: песня. На теплоходе
2: музыка
3: играет.
1: Так, да, буду твоей кошкой на всех теплоходах нашей страны. Дорогие друзья, продолжайте задавать вопросы. Юли еще несколько минут будет для того, чтобы ответить. Плюс +7 909 955 103.0.
0: Реклама.
4: только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При чашек бодрящего напитка «Карты лояльности семейная команда» каждый шестой кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
6: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звездный завтрак», и завтракаем мы сегодня с Юлией Михальчик, которая нас одарила прекрасным музыкальным подарком. «Буду твоей кошкой» — так называется новая работа Юли, которую вы уже с сегодняшнего дня можете слушать и в эфире радио «Шансон», и на всех цифровых площадках. Песня вышла официально, и много людей не перестают, Юля, выражать свое восхищение.
2: Такая красивая песня. И вот как раз Роман из Северодвинска, Архангельской области, пишет, что любим Юлю Михальчик. Спасибо за песню. Ждем с концертами в нашем городе. У тебя сейчас вообще планируются какие-то концерты, какой-то гастрольный тур, или ты сосредоточена на записи песен?
3: Они точечные, такого прям тура гастрольного сейчас не будет. И не по причине того, что сосредоточена на записи песен, а по причине того, что еще Мария у меня маленькая совсем. То есть прям так в тур уехать я себе сейчас не могу позволить. Безусловно, на концерты я выезжаю, но и возвращаюсь домой. Уехать на неделю я не знаю, как сейчас.
2: Ну, а так вообще ты скучаешь по тем временам, когда были какие-то гастрольные туры, и как, или ты вспоминаешь это и думаешь, ой, как хорошо, что сейчас можно не ездить. Это тяжело,
3: да. Потому что, вот как, про что мы говорили, да, график отсутствует полностью, и оттуда у меня как раз вот эти проблемы со сном, потому что ты прилетел, улетел, тут уже другой часовой пояс, уже нужно выходить на сцену, буквально там красишься, да, там приводишь себя в порядок в машине, тут же у тебя еще один перелет куда-то. И я был такой момент, когда не понимала даже, где я просыпаюсь. То есть я была дома, а я не могла понять. Открываешь глаза, не знаешь, где ты.
1: Скажите, какой город, пожалуйста.
3: Да.
1: Мне сейчас надо крикнуть.
2: Что за станция?
3: Это было во время тура фабричного, и даже несколько раз уже, когда уже было, ну, самостоятельно были гастроли. Это на самом деле ничего хорошего в этом нет. Ненормированный рабочий день, потому что вообще бывает там 2 часа сна, и непонятно в какое время. Очень тяжело это все.
1: Вот для этого придумали райдер. И технический, и бытовой.
3: Ну, придумали, а его невозможно порой исполнить. Просто в силу обстоятельств.
1: То есть, если упираться до каждого пункта, можно сидеть дома и никуда
3: конечно,
1: не выйти.
3: Конечно, именно так. Да.
1: Алиберт из города Саранска пишет. Здравствуйте, спасибо, Юля, за прекрасную песню «Буду твоей кошкой». Очень красивая и очень душевная. Спасибо. Евгений пишет. Юлия, приедешь ли ты к нам в Иркутск? Ну, это, видимо, какой-то уже твой персональный поклонник, мне кажется, что-то...
3: Приеду и в Иркутск, конечно. Приеду обязательно. Обязательно. Сейчас
2: а вообще, если чуть-чуть говорить про Россию, у тебя есть любимые места, куда ты вот хотела бы, либо, может быть, мечтаешь где-то в России побывать, в каком-то городе, или увидеть какой-нибудь достопримечательность, например, Байкал?
3: Я вам хочу сказать, мы проехали страну все вдоль и поперек, от Калининграда до Сахалина. И, в общем, конечно, сложно будет чем-то. Ну, нет, наша страна настолько красивая, столько новых появляется.
1: И многообразная,
3: да,
1: она
3: многообразная,
1: очень,
3: что,
1: да,
3: безусловно, и будешь 10-й раз смотреть, и все равно будешь удивляться, наслаждаться. Но я к тому, что пока такого места нет. Ну, я не знаю. Правда, мы были везде.
2: Но вы же все равно во время гастролей все не посмотришь.
3: Но, вот, я можно хочу, сейчас будет шутка дня. Но я ни одного города, вот вокзал мне покажите, они все одинаковые. Я не узнаю, в каком это городе вокзал. Но, естественно, по памятникам архитектуры, по соборам, я не знаю, там, по Вачинскому вулкану, там,
1: по каким-то таким...
3: Тоже, конечно, нет, и никогда не узнаю. Но, безусловно, там Питер...
1: Потому что это называется типовая постройка.
3: Да, да, да. Вот покажем...
1: Серия П-44Т.
3: Да, ИДК.
1: Они тоже все однотипные, конечно, да.
3: То есть вот все это прям...
1: Ты можешь оказаться первый раз в городе в каком-то ДК, но ты четко знаешь, где гримерки, где туалет, где выход на сцену и все остальное.
3: Да, но, безусловно, радует там, когда ты видишь родину-мать, когда ты видишь, ну, вообще, нашу страну даже по климату, просто даже под Карелию попадаешь. То есть там, ну, совершенно разные вообще наша страна, неописуемо красиво. И я говорю, если что бы я хотела посмотреть, я не знаю, но если я окажусь еще раз несколько кругов по нашей стране, я точно буду удивлена и восхищена вновь.
1: Ну что же, дорогие друзья, время нашего звездного завтрака, к сожалению, подошло к своему логическому завершению. Мы еще раз благодарим Юлию Михальчик за то, что пришла, за то, что не выспалась, но за то, что подарила нам прекрасную песню «Буду твоей кошкой». Спасибо, Юля, приходи к нам почаще.
2: Ждем клип и снова ждем в гости.
1: Спасибо, Марине Дымовой.
2: И Артему Деминов.
1: Счастливо, пока.

0: Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 14 градусов на термометре, временами возможен дождь. Вечером малооблачно и плюс 12, ночью облачно и 8 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
6: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
7: 0+.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 11 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Роспродсоюз заявил о подорожании минимальной месячной продуктовой корзины. Ее стоимость увеличилась на 3,3% и составила 7762 рубля. Дороже всего продукты стоят на Чукотке 20 412 рублей и в Камчатском крае 13 327 рублей. В Москве стоимость минимальной продуктовой корзины составляет 9186 рублей, в Санкт-Петербурге 8897. В расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, яйца, хлеб, крупы, овощи и фрукты, а также молочные продукты. Правительство одобрило льготы для детей-героев России за зачисление в сады и школы, сообщили источники ведомости. Сейчас внеочередное зачисление в школы и детсады предусмотрено для детей военнослужащих и добровольцев, а также погибших при выполнении задач спецоперации военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Граждан названной категории в стране насчитывается не так много, и на фоне сохраняющегося снижения рождаемости такая инициатива не сильно повлияет на зачисление в детские сады и ясли, считают эксперты. Россия заняла 4 место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. Данные опубликованы на сайте международной аналитической организации World Population Review. В основу исследования легли рейтинги, опубликованные в 2025 году. При составлении списка учитывалось количество побед представительниц разных государств в международных конкурсах красоты, а также статистика по странам происхождения, мировых знаменитостей и голосование пользователей. Первое место заняла Колумбия. Мария Деева, Радио Шансон.
1: Спонсор выпуска ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.

0: Все-таки есть у меня ощущение, что Евгений Григорьев, будучи в прекрасном настроении, перечитал кодекс самурая Бусидо, и родилась эта песня. Ну а что, основные принципы в ней изложены. Ну да, у самурая нет цели, у него есть путь, ну, дорога в никуда, с чистым умом, без вредных привычек, эгоизма и так далее, и так далее. В принципе, философские течения с легкостью могут быть объяснены на примере песен шансона. Интересную тему я вам закинул, да? Да, это правда. С вами Денис Денисов. Здравствуйте.
1: Помню, как счастливым галопузом в детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мать.

УАЗика, а я ревел. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал. Почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные МЖО и МА?

хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой!» А, мама?

мной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась, и с собою больше в баню не брала.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Время действительно незаметно листает минутами. Буквально в понедельник, ну, вчера поздоровались, а уже пам-пам, финал недели пятница. Вспомните, что прекрасного вы сделали, и улыбнитесь самому себе. Похвалите, потому что завершить нужно многое.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Эта новость посвящается всем дачникам, фермерам, строителям и другим людям, которые симпатизируют такому классу автомобилей, как пикап. Я, кстати, тоже не исключение. Всегда хотел пикап, но так и не могу понять, зачем он мне нужен. Последние 3 года класс легких грузовичков пошел вверх. Это сложно было объяснить, и вот этому пришел логичный конец. Продажи стали падать. По итогам апреля 2026 года в стране было реализовано 1682 таких автомобиля. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Лидером сегмента остался китайский Джак с долей 18%. Пикап этой марки нашли за месяц 297 покупателей. На втором месте оказался китайский Great Wall с продажами на уровне 258 штук. А третьим стал американский Ram, пикапы которого за счет параллельного импорта разошлись тиражом в 246 экземпляров. В первую пятерку также вошли отечественный бренд Sollers и китайский Чинган, чьи пикапы купили 182 и 150 россиян соответственно. Среди моделей лидером сегмента пикапов в апреле стал Jack T9. Второе место занял RM 1500. А третьим по популярности оказался Great Wall Poer. Это самая универсальная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Сколь, девочка, не вейся, все равно старость придет. Никто не хочет этого, все борются с ней, но природу и время не обманешь. Ладно, это такая грустная, конечно, история для кого-то. А на самом-то деле все естественно. В каждом возрасте свои прелести. Тем более в компании «Радио Шансон». И когда перед тобой целый мир.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Тима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

взглядом, видишь, как ластится. Не жулись, на колья растащили весь плетень, то казачки гуляют третий.

0: карете.
1: Как же правильно, Виктор Королев в этой песне все нам сказал. В историю входят как раз-то отношения. Не те самые события, перипетии, которые проходят в семье, происходят, когда мы выдерживаем настроение и хорошее, и плохое своего объекта обожания, но то, как это все трансформируется. И потом внуки равняются на вас и говорят: мы хотим любить и жить так же, как вы. Здорово! Здорово, что вы в компании «Радио Шансон».

0: Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 14 градусов на термометре, временами возможен дождь. Вечером малооблачно и плюс 12, ночью облачно и 8 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
5: Я пропою, звонки всем максимум дают.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Нижнем Новгороде 12 часов. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Российских туристов, застрявших в Анталии после отмены рейсов турецкой авиакомпании Air Anka, начали вывозить в Россию. Туроператоры сообщили, что пассажиров разместили в гостиницах, а первые вывозные рейсы уже выполнены. По оценкам Российского союза туриндустрии, для полного возвращения туристов потребуется около 10-15 самолетов. Напомню, среди туристов есть и нижегородцы. Проблемы с перелетами возникли после того, как Росавиация не продлила перевозчику разрешение на полеты в Россию. Сейчас туроператоры также решают вопрос с туристами, которые должны были отправиться в Турцию в июне, июле и последующие месяцы. Компании ведут переговоры с авиаперевозчиками о замене отмененных рейсов. Нижегородцам разрешили тратить семейный капитал на таунхаусы, дуплексы и другие дома блокированной застройки. Закон, расширяющий возможности использования региональной социальной выплаты, принят Заксобранием. Блокированные дома имеют общую боковую стену, но отдельный вход и прилегающий земельный участок. Новыми возможностями смогут воспользоваться нижегородцы, получившие право на семейный капитал с июля прошлого года. ЛДПР борется со скрытым повышением цен в Нижегородской области. Активисты партии провели рейды по магазинам и выяснили, часто вместо литра молока в бутылке 900 мл, вместо 200 граммов масла в пачке 160. Вес продуктов уменьшается, а цена остается прежней. Это шрингфляция. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в ФАС с требованием провести проверку. Депутат ЛДПР Владислав Атмахов заявил, что партия добьется честных цен. Ранее ЛДПР уже предлагала обязать магазины указывать стоимость за килограмм или литр, но за законопроект отклонили. Американский актер Николас Ким Коппола, всемирно известный под именем Николас Кейдж, рассказал, что в прошлом году изменил свое имя в документах, официально став Николасом Кейджем. Он рассказал, что давно выбрал фамилию Кейдж, вдохновившись персонажем из вселенной Mortal Kombat Джонни Кейджем, а также американским композитором Джоном Кейджем. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Никто и ничто не способно забрать то, что внутри нас. Это знания, это воспоминания, это эмоции, это стремление быть лучше. Всем желаю здравствуй, Денис Денисов у микрофона. Сейчас прямо-таки Вика Цыганова порадует «Любовь и смерть». Сергей Трофимов также порадует «Ветер в голове», который бывает попутный. Ну, много еще музыкальных открытий нас ждет впереди.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: в богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность до вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до юга. Любрекс. По совету друга.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

как давно вы просто так, прогуливаясь, поднимали голову вверх и смотрели в это бескрайнее небо, мечтая о чем-нибудь. Вот, задумались? Нехорошо, нехорошо, все больше мы в телефон, да голову вниз. Ну да ладно, зато в компании «Радио Шансон», зато улыбнулись. И сделайте это еще с нами не раз.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: Маэстро Михаил Шуфутинский, я на волнах душевного радио, и прямо сейчас молодое поколение шансон по-русски, душевности. Кстати, Холла, он же Вадим, будет сегодня гостем в программе «Живая». Не Вадим, простите, Владислав. Владислав Вадимович, вот почему взялось у меня это имя на языке. Так вот, сегодня он будет в живой струне, не пропустите знакомство, это же дебют. В живом исполнении на волнах радио «Шансон».
1: Да вы сегодня, да лично, моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Недвижимость подбирается. Marketplace строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

0: сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: 8 градусов со знаком плюс.
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами. Каток с настоящим льдом. Лазертаг-арена. Увлекательные приключения в виртуальной реальности. Кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
6: А вопросишь, вдруг я займусь.

0: 13 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Россия и Китай договорились усилить совместную борьбу с киберпреступностью, терроризмом и попытками внешнего вмешательства, заявил генпрокурор России Александр Гуцан. Москва и Пекин намерены активнее координировать позиции на площадках ООН, БРИКС, ШОС и Интерпола. Отдельно стороны обсудили противодействие экстремизму, отмыванию доходов и возврат незаконно выведенных активов. Устный экзамен по истории для девятиклассников будет проведен в феврале-марте 2028 года. Об этом рассказал руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Экзамен станет обязательным для учащихся девятых классов и будет одним из условий допуска к ОГЭ. Сергей Кравцов тем временем объявил о готовности системы образования к проведению ЕГЭ. Основной период сдачи единого госэкзамена стартует 1 июня. Кравцов призвал родителей поддержать школьника во время сдачи экзаменов. Выпускникам министр пожелал быть максимально спокойными, а также ответственно и внимательно отнестись к заданиям и ответам на ЕГЭ. МЧС опровергла слухи, что с 1 июня будет запрещено пользоваться телефонами на АЗС. Ранее такая информация появилась в СМИ и ряде телеграм-каналов. Ведомстве подчеркнули, что введение такого запрета не рассматривается. Летняя погода вернется в центральную Россию в середине следующей недели. В среду будет солнечно с температурой до плюс 24 градусов, сообщил синоптик Евгений Тишковец. В последние выходные весны будет облачно с прояснениями, в субботу небольшой дождь. В воскресенье ночью и утром возможен туман, а днем ливни и до плюс 16. Синоптик отметил, что несмотря на потепление, начало летнего сезона не будет соответствовать климатической норме. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: Денис Майданов в начале нового музыкального часа. А как так-то? Почему? То о прошлом, то о будущем, а в настоящем, вот здесь и сейчас, почему не живем? Какие-то планы мы выстраиваем, далеко идущие, грандиозные. А как же вздохнуть полной грудью? Это же именно сейчас происходит. А как же музычку погромче сделать, потому что Иван Кучин начинает играть? Вот, вот она прелесть не только пятницы, но и любого дня в компании «Радио Шансон».
1: Отсвела.

сейчас прям чудесное время, потому что кто-то достал обед, принесенный с собой, а может быть, вы пришли в кафе, и есть несколько мгновений, не включая телефон, какие-нибудь видосики, глядя, нет. Вспомнить что-то удивительное и интересное, вот эти фразы, моменты, эмоции, и тут же вспыхивает внутри что-то особенное. Есть такое? Уже начали что-то перебирать в голове? Вот и славно, вот и здорово. Групп не пара прямо сейчас. Александр Новиков на волнах душевного, Евгений Григорьев и Елена Ваенга. Музыки много, шансон один.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
4: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
5: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

Экая Ванечка песня, которая выдержана, как тот самый напиток, долго-долго, но актуальности своей не теряет ни в коем случае. А еще и свеженький мотив, да и харизма исполнительницы. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Это прям шедевр стал. Правда? Ну, так и случается.

0: на радио «Шансон». Реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Ой-ой-ой-ой-ой, как же искренне-то. Сколько лет песня? Да неважно, какой у нее возраст, она откликается у нас всегда. Почему? Да потому, что Александр Марцинкевич, он такой харизматичный. Это же шансон, не мудрено.

0: термометре.
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 8.

2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минпросвещение призвали проводить выпускные вечера в школах. По мнению главы министерства Сергея Кравцова, для проведения выпускного не нужно тратить большие деньги. Достаточно собраться в школе, поблагодарить учителей и просто сохранить традицию. По информации портала «Москва-24», выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня. Как пояснили в министерстве просвещения, указанная дата носит рекомендательный характер. Сам же Кравцов отмечал, что основная цель заключается в создание равных и комфортных условий для отдыха детей во всех регионах страны. Минтранс утвердил единый стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. Новые правила предусматривают создание многоуровневой системы обслуживания, которая учитывает тип объекта, пассажиропоток и потребности семей с детьми разных возрастов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас 189 аэропортов и 306 ЖД вокзалов страны оснащены комнатами матери и ребенка. Согласно новому стандарту, в комнатах предусмотрят места для пеленания, зону кормления, семейный туалет, игровую зону и зону отдыха. Также там появится возможность приобрести средства детской гигиены. Дополнительные сапсаны назначили из Москвы в Петербург в связи с празднованием Дня России. Поезда вводятся для удобства пассажиров, планирующих поездки в период длинных июньских выходных. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в усиленном графике будут следовать поезда номер 263 и 264. Билеты на дополнительные сапсаны уже доступны для покупки онлайн на сайте РЖД, в мобильном приложении и в кассах на вокзалах. В завершении выпуска информации о валюте и погоде. Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек, юань 110.45. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве облачно с прояснениями, местами идет дождь, температура воздуха плюс 7 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Сейчас я как тот самый седой скрипач задену потаенные струны вашей души. Ну, точнее, не я, а с помощью песен, которые на волнах душевного нам встретятся. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.
1: Часто вспоминая

0: всех вас.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Как хорошо Сергей Куренков акцентировал внимание. Ведь правда, те же самые соленые слезы, но когда они от счастья, ну совсем по-другому мы себя чувствуем. Так что плакать надобно. Избавиться от вот этих всяческих проблем, сложностей. И хорошо это делать в прекрасном настроении, в новом музыкальном часе. Привет, поздравления ждут, так что действуйте. Пусть будут слезы радости.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
2: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
3: 0+.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

Меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка. Давно таких Господь не создавал.

Ну что ж делается, что ж делается? Михаил Шелик, ну прям в десяточку попал. Все правильно, все про нее, про ту, которая воспринимает в свой адрес эти слова. И за глаза карие, и за улыбку усталую, и за осиную талию, за всю красоту и изящество барышни мы вам благодарны. Поэтому и песни пишем, и созидаем что-нибудь еще, и вообще вас любим очень-очень сильно. Так же, как и песни.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Олеся Кир, видимо, не зря именно сегодня в песне вспомнила про полевые цветочки. День гадания на ромашке, день сварщика. События прекрасные, которые было бы неплохо отметить. Мы возражать не будем, а наоборот поддержим. В новом музыкальном часе так точно. Денис Денисов был у микрофона, я откланиваюсь. В скором времени услышите Ольгу Шатрову. Ну а я говорю вам до скорого, чудесной пятницы и выходных.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 12 градусов. Ночью плюс 8, завтра утром возможен небольшой.

0: ждет именно вас. Дисконт-центр мебели в гипермаркете мебели «Открытый материк». Улица Ларина, 7, второй этаж, правое крыло. Реклама, не оферта.
1: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: «Бархатный шансон». История. 2021 год. Россия.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Все российские семьи в июне получат детские пособия по стандартному графику. Как сообщили в пресс-службе социального фонда, переноса даты выплаты в связи с длинными праздничными выходными не будет. Уточняется, что большую часть пособий банки перечислят 3 июня. Семьям, которые получают ежемесячную выплату из мат-капитала на трехлетних детей, средства будут перечислены по стандартному графику 5 июня. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей поступит 8 июня. В общественной палате предложили 1 июня для всех несовершеннолетних россиян организовать бесплатный проезд в общественном транспорте и свободный вход в зоопарки, музеи и театры. Замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб подчеркнул, что реализация таких мер станет не только знаком уважения и поддержки, но и ощутимой материальной помощью, способствующей повышению мобильности семей. Ранее в общественной палате предложили ввести денежные выплаты семьям к Международному дню защиты детей и приоритетное право на выплату необходимо предоставить многодетным семьям. 67% москвичей считают себя экономными. В Петербурге и Красноярске этот показатель составил 62% и 44% соответственно. По информации «Известий», в излишней расточительности признались жители Новосибирска, Казани и Ростова-на-Дону. Согласно опросу, 93% респондентов следят за своими тратами. Причем 42% россиян признали, что экономия приносит удовольствие и чувство контроля над жизнью. Отмечается, что за последние год число экономных граждан страны увеличилось на 71%. Основными способами экономии россияне назвали поиск более дешевых аналогов, отказ от менее важных покупок, мониторинг скидок и акций, а также использование бонусов от работодателя. Доллар на сегодня 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек, юань стоит 10.45. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Только для вас.
3: Только.
2: Только для вас.
3: Да, все правильно, только для вас. Программа «По заявкам» на радио «Шансон», в студии Ольга Шатрова. Я всех приветствую. Всех, кто сегодня отмечает, ну, по крайней мере, пятницу. Ну, а если уж найдутся личные поводы, то милость просим к участию. Плюс 7-909-955-103-0. Это наш эфирный чат. На него нужно не звонить, а писать. Не забывайте подписываться и указывать, для кого ваше романтичное, а может быть, даже просто доброе пожелание. Можно обращаться через смс-портал, но или же через портал МАКС. Еще раз напомню, плюс 7-909-955-103-0. Делитесь своим отличным настроением. Что же сегодня отмечается, спросите вы? Да вот, пожалуйста, неофициально отмечается День гадания на ромашках. Это романтичный, легкий праздник, посвященный одному из самых известных народных символов любви и природы. Вдохновлен, конечно же, гаданием. Любит или не любит. Вот так вот. Не знаю, вы уже гадали, не гадали, но, по крайней мере, некоторые приветы уже нам прислали. Итак, дорогой Шансон, прошу поздравить моего сына Сергея Кузнецова и его коллег по работе с Днем сварщика и пожелать им крепкого здоровья, мирного неба и всех земных благ. Ну и лучшую песню для них. Это «С любовью», Тамара Васильевна, «Набережные Челны».
4: Розы с острыми шипами рвал я голыми руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

Продолжается программа. И обратилась к нам Инесса. Да, я скажу больше. Инеска, так было сказано в подписи. С признанием. Вовчик, люблю тебя. Ты жизнь моя. Очень скучаю. Поставьте песню Натальи Власовой. Звучит уже для вас. Я же напоминаю наш контактный номер +7 909 955 103 и 0.

0: какая активность в нашем эфирном чате. Спасибо вам. Прям молодцы. Так держать. Итак, приветы. Передайте, пожалуйста, привет трем девицам под окном. Это Юлия, Любови и Наталья. Большой пламенный привет от Александра. Хочу поздравить своего кондуктора Ольгу Владимировну с ее профессиональным праздником. Мы работаем по 5-му маршруту города Волжска. Это Стас. Спасибо, водитель Стас. Привет большой компании друзей, ценителей, почитателей шансона. Передает Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Привет друзьям тоже Наталья в Долгорукова, Маруси, Елене в Королев, Ольге в Ярославль, двум Александрам в Питер и Юнгцую в Иркутск. Это Алена из Ростова-на-Дону. Анна Гал передает привет своей подруге Ане Игоревне Галановой. И скажите, пусть не грустит. Ну, Анечка, ну не грустите. Любимой Зиночке в город Макеевка летит привет и пожелание отличного настроения, позитивного настроя. Это твой Нурлан. Поздравьте, пожалуйста, мою племянницу с получением ключей от новой квартиры. Она ждала этого 2 года и 2 дня. Теперь жду в гости. Это Лена из города Самара.
1: Профессии вроде как нету, и жизнь позади, не халва.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: я, вот знаете, гадаю на ромашке. Получится у меня невозможное сделать возможным или нет, передать все ваши приветы, потому что их так много. Ну, давайте попробуем. 29 мая, день рождения у прекрасной, милой Майи Андреевны Субботиной. Любимая Маюшка, что же тебе пожелать? Не знаю, ведь каждый хочет от жизни своего, а я тебе желаю счастья. И пусть будет понемногу, но всего. Обнимаю до хруста, с уважением, Наталья из города Люберцы. День рождения у Тани Макаряна, Мордовцева из Краснодара. От души благодарят ее за внимание, за желание любви, добра, мира и благополучия. Передайте песню для Тани, это Валентина Викторовна из Краснодара. Обязательно. Хочу поздравить с днем рождения наших близких Лешу Масальского, Александра Круглякова. Здоровья им и всего самого наилучшего от Масальских из Кубинки. Это поздравление. Нашего сына, внука, брата, любимого родного Ивана Грицощенко. С днем рождения, с 23-летием. Обязательно верь в себя и в свои силы, а мы всегда на подхвате, твои родные и близкие.
1: Году конец.

вновь слова поздравления. Чудесная девушка с красивым именем Марина из Чебоксар сегодня принимает поздравления с днем рождения. Ну вот и от нас примите. Пусть ваша жизнь будет как любимый парфюм. Всегда на высоте и с нотками радости и ароматом счастья. От всей души мы поздравляем с днем рождения, с юбилеем, с 60-летием, жену, маму, бабушку Ольгу Михайловну Гончарук. Пусть мудрость и доброта всегда находят отклик, а старания возвращаются благодарностью. На самом деле, сообщение очень было большое, пришлось немножко сократить, так что без обид. Это от мужа, детей и внуков. Поздравления с днем рождения летят в Москву полковнику в отставке Руслану Стопчанскому. Крепкого здоровья, благополучия, мира, добра, любви. И пусть мечты сбываются, желания исполняются, а окружают только верные друзья. Поздравляю с днем рождения, торопится и Ивонина Константина. Мы в 94-м году выполняли миротворческую миссию в Южной Осетии, город Схинвал. Желаю всех благ и невероятных количествах. И пусть сбудется самая заветная твоя мечта. Это Андрей Мартыненков.

0: можно все. Вот Анастасию Бровкину поздравляет с 18-летием. Любимка моя, желаю радостного, светлого настроения. Будь всегда весела, довольна и здорова, почаще улыбайся. И плачь только от счастья. А мы всегда будем рядом. И во всем тебя поддержим. Разделим все твои печали и радости. А за подписью мама, брат, бабушки и Алексей, Нижний Новгород. С днем рождения поздравляю и Николая Петровича Кафлина. И желаю побольше здоровья. Это от сына Андрея пожелание. Ну а мы продолжаем.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
3: Лига чемпионов. Финал. Только «Вокка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас.
3: Всех пограничников города Россош с профессиональным праздником поздравляет Ирина. Привет, мамульчики, скорейшего выздоровления. Сейчас она лежит в больнице после операции. Мамульчика, мы тебя любим. Это сообщение от дочки Лены, зятя Максима и внука Игоря. Своих коллег с днем сварщика поздравляют. Ребят, мягкой дуги вам, чешуйка к чешуйке. И также привет всем радиослушателям из нашего чата «Радио Шансон». Вместе мы сила. Всем добра желает Газарес. Любимому мужу Максиму Сергеевичу Гончарову огромный привет. Жду, скучаю. Татьяна из Санкт-Петербурга. Сегодня день военного автомобилиста. С этим праздником поздравляю своего любимого мужа Сергея Федоровича Назарченко. Ну, как он любит говорить, автомобильные войска всегда готовы для броска. Супруга Любовь Семеновна поздравляет из Ростовской области. Владимир из Иркутской области тоже принимает поздравления с профессиональным праздником военного автомобилиста. Привет летит в Рязань своей любимой подруге Болдыревой Людмиле, моим любимым сестренкам Ирине и Елене. Очень люблю вас. Это Ксюша. Лен Карабанова свой привет рисует родным, близким, друзьям. Желает хороших выходных. Леночка, и вам тоже огромный привет. Ну и, конечно, богатого урожая.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Все?
1: Слова искренней, чистой, долговечной, душевной любви своей супруги звучат для Натальи. И это рисует любящий муж Руслан. Подругу Наденьку с годовщиной свадьбы поздравляет у них с мужем прекрасные отношения, увы, без подписи сообщения. Сегодня годовщина, как я познакомилась со своей женой Танюшей. Она у меня замечательная, я ее очень люблю и благодарен Богу, что она у меня есть. Сергей из города Рыбница. Ну а теперь поздравления с профессиональным праздником всех военных водителей 193-го автомобильного батальона Московского округа ПВО с Днем военного автомобилиста. Поздравляем также Михаила Большакова, Веру Попкову с праздником. Желаем здоровья, благополучия, удачи, долголетия. Ну и, конечно, успехов в службе. Это офицеры запаса города Чехов. Сегодня день военного автомобилиста. Всех причастных с профессиональным праздником и тех, кто в запасе колесит по просторам нашей необъятной родины. Ни гвоздя, ни жезла и ровные шершавые дороги. Вот не знаю, пирог — это подпись, не подпись. Последний звонок прозвучал для любимого внука Георгия Фролова. Желаю счастливого пути в прекрасное будущее. Это Елена Петровна. Ну что ж, программа по заявкам подходит к своему логическому завершению. Обращайтесь, если что, в вечерний выпуск. С вами Ольга Шатрова. Встретимся в следующем часе.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 12 градусов. Ночью плюс 8, завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 13 градусов на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.

0: 16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Совете Федерации предложили снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке для многодетных, в том числе увеличить лимиты льготного ипотечного кредитования. По словам спикера Софеда Валентина Матвиенко, семейная ипотека пока является таковой лишь по названию, но не по сути. Она напомнила, что на прошлом заседании Совета говорилось о принципе «больше детей, меньше ставка». Сенаторы рассчитывают, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы и этот принцип будет реализован. Как сообщает портал «Москва-24», ранее в Госдуме предложили реформировать семейную ипотеку, установив дифференцированную ставку в зависимости от количества детей в семье. Среди россиян до 26 лет уже несколько месяцев растет интерес к рабочим специальностям, особенно в строительстве. Как заявила карьерный консультант Зулия Лакиева, отрасль выигрывает на фоне общего дефицита кадров. На данный момент более 82% компаний отмечают нехватку квалифицированных рабочих, что повышает уровень зарплаты и социальных условий. Эксперт также связал этот сдвиг с развитием нейросетей. По ее мнению, молодые люди считают офисные и креативные стартовые позиции более уязвимыми к автоматизации, а вот рабочие профессии роботам пока заменить сложно. Эксперт отметил, что в Москве разнорабочие могут зарабатывать до 120 тысяч рублей, а квалифицированные специалисты до 200 тысяч. По словам эксперта, это сопоставимо или выше доходов офисных сотрудников начального уровня. У меня к этой минуте все новости. С вами была Дарья Березовская на радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Ревность всегда рождается вместе с любовью, но не всегда вместе с ней умирает. При этом вот еще одна мудрость в тему. Не так страшны расстояния, намного опаснее все время находиться рядышком. Катя Огонек открыла новый час на радио «Шансон». Сегодня чудесный день, потому что долгожданная пятница. Одно лишь даже сочетание этих букв вызывает улыбку. И по традиции на волнах радио «Шансон» этот день у нас будет с вами особенный. В 20:00 по московскому времени будем наслаждаться концертом в живом звучании. Сегодня свои песни нам подарит певец Холла, а чуть ранее узнаем итоги вашего голосования в хит-параде уходящей недели. А еще программа только для вас по расписанию. И дискотека «Эхо разгуляет», так что набираемся сил и не уходим далеко от радиоприемников.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Материнская любовь – одна из самых сильных и бескорыстных разновидностей любви. Она предполагает полную самоотдачу и минимально зависит от ответных чувств. От ответных чувств зависит только любовь мужчины и женщины, где неправильные действия могут отправить вас на небо за звездочкой. Лолита на радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Я пропою, звонки всем максимум дают.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Мы так долго этого ждали, и, наконец, оно произошло. Возрожденная отечественная марка «Волга» назвала цены на весь модельный ряд. Также производитель отметил, что гарантия на автомобиле составит 5 лет или 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Начнем с седана C50 или, как мы его знали раньше, Geely Preface. Хотя в офисе «Волги» отрицают какую-либо прямую или косвенную связь с Geely. Минимальная стоимость автомобиля составит 2 миллиона 900 тысяч рублей. Далее по старшинству следует кроссовер K40, братом-близнецом которого является Geely Atlas последнего поколения. За такую «Волгу» придется заплатить минимум 2 миллиона 750 тысяч рублей. Флагманский вседорожник K50, более известный как Geely Manjaro, обойдется минимум в 4 миллиона 200 тысяч рублей. Путем несложных вычислений можно узнать, что в среднем продукция под маркой «Волга» на 500 000 дешевле своих китайских собратьев. Это самая выгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Родина мила сердцу не природными красотами, не ясным небом, не приятным климатом, а воспоминаниями из детства, дружескими посиделками, искренними разговорами, объятиями любимых. Ну а далее порадую вас песней, которую можно разделить на цитаты и даже использовать при расставании. Афина так прокомментировала новинку. Девочки, не бойтесь, отправляйте подальше всех ненужных мужчин, и пусть эта песня станет вашим самым крутым «Отвали». Вот так-то.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

времени особую ценность и насыщенность, а ее отсутствие делает периоды особенно длительными и даже томительными. Рада Рай на радио Шансон. Ну а далее группа «Сентябрь» расскажет, что же нам

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 8 градусов. В выходные нижегородцев ждет переменная облачность, временами возможны дожди, в субботу до плюс 16, в воскресенье плюс 17 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
8: 0+.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Глава Минпросвещения обратился к СМИ с просьбой соблюдать информационную тишину в период проведения ЕГЭ. Таким образом, Сергей Кравцов поддержал.

позицию главы Рособорнадзора Анзора Музаева. По словам Кравцова, публикация недостоверно горящих фактов оказывает влияние на настрой участников экзамена. Музаев, в свою очередь, подчеркнул, что в прошлом году выпускные экзамены прошли спокойно и уточнил, что ведомство не скрывает информацию и готово объективно освещать любые происшествия, если они возникнут. Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. На участие в тестировании зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников. Экзамены пройдут во всех 89 субъектах нашей страны. Минтранс планирует провести эксперимент по введению льготных скидок на услуги такси для многодетных семей. Как сообщила пресс-служба ведомства, также планируется ввести специальный дорожный знак, который будет обозначать места на парковках для вышеуказанной категории граждан. Еще одной инициативой в рамках совершенствования этой стратегии стало утверждение единого стандарта комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. По информации портала «Москва-24», новые правила предусматривают создание многоуровневой системы обслуживания с учетом типа объекта, пассажиропотока и потребностей семей с детьми разных возрастов. 3/4 опрошенных россиян уверены, что в ближайшие 30 лет искусственный интеллект изменит жизнь на Земле. Согласно опросу, только 10% связывают грядущие изменения с развитием медицины и ростом продолжительности жизни. 9% с сохранением культуры и человеческих ценностей, 4% с решением экологических проблем и 2% с освоением космоса. 45% респондентов уверены, что развитие ИИ в ближайшие 20 лет сделает жизнь удобнее, но люди станут более зависимыми от технологий. Россиян опасаются, что развитие искусственного интеллекта приведет к исчезновению многих профессий. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: родная моя.
1: Изначально на птичьем рынке продавали домашний скот и птицы, а вот позже появились кошки, собаки, экзотические животные, обезьянки, там дикие кошки, попугаи, ящерицы, змеи и даже хамелеоны. А вот в 70-е годы ассортимент резко расширился. Появились совы редких пород, кенгуру, даже летучие лисы. И да, суждено им было жить в заботе и видеть мир через клеточку. Здравствуйте, вы на волнах радио «Шансон», студии Ольга Шатрова. Я хочу пожелать вам, чтобы этот вечер пятницы принес вам столько счастья, сколько капель в бокале шампанского.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

самое положительное отношение к жизни, можно быть счастливым даже в самых неблагоприятных условиях. Неисправимые оптимисты Федя Карманов, Анатолий Полотно на радио Шансон. Согласитесь, вот всегда интересно заглянуть за занавес и понаблюдать за процессом съемок фильма, ну или же клипа. Так всегда увлекательно. Вот в просторах Инета можно найти исторические кадры и окунуться в атмосферу творчества и посмотреть, как создавался видеоклип на песню Зинаида группы «На-на». Ну а пока предлагаю ее просто послушать.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

год разделяет музыкальные фестивали «Бархатный шансон», и для многих ожидания очень томительные. Но спешу порадовать. Каждый день нас приближает к фестивалю этого года. Он состоится на берегу Средиземного моря на 7 дней с 24 по 30 октября. Пространство отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек» станет эпицентром настоящего праздника. Для вас споют свои лучшие песни Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Салтан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимые артисты. Отправимся по волнам любимых песен вместе. Все подробности на радиошансон.ру для лиц старше 12 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19.00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

требует от вас смелых поступков и крайностей, но хочу напомнить, что каждый ваш голос решающий. В следующем части узнаем, кто стал фаворитом этой недели, по вашему мнению. И хочу напомнить, что вы еще можете повлиять на результаты. Заходите на наш сайт radioshanson.ru и голосуйте за любимую композицию. Ну все, вот здесь ставлю многоточие в нашем с вами общении. Обещаю вернуться, да, уже завтра, чтобы вновь пополнять вместе с вами копилку приятного общения. С вами была Ольга Шатрова. Ну и уходя, напомню, что музыки много, а шансон один.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 8 градусов. В выходные нижегородцев ждет переменная облачность, временами возможны дожди. В субботу до плюс 16, в воскресенье плюс 17 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
6: Это должен увидеть каждый. Гигант, собравший под своей крышей невероятное количество мебели. Открытый материк. Крупнейший мебельный центр в городе. Тысячи квадратных метров качества, комфорта и функциональности. Открытый материк. На Ларина 7. Больше брендов, больше выбора, больше комфорта.
7: Крупнейший мебельный по данным ООО LCH. ООО УК «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
8: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Линолеум, ламинат, краска, двери межкомнатные, входные, двери для бани и сауны. Всегда в наличии серьезный выбор. Карповка.ру.
9: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами. Каток с настоящим льдом. Лазертаг-арена. Увлекательные приключения в виртуальной реальности. Кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон.
1: 6 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Анастасия Соболева. Здравствуйте. Иностранцы, разделяющие духовно-нравственные ценности России, подали около 3500 заявок о выдаче разрешений на временное проживание. 90% рассмотрены положительно. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев. Он напомнил, что с сентября 2024 года реализуется указ президента России, направленный на поддержку иностранных граждан, разделяющих российские ценности. Срок действия разрешения на временное проживание составляет 3 года. Вид на жительство может быть выдан иностранцу, проживающему в России не менее 1 года на основании разрешения на временное проживание.

0: Нижегородской области планируют расширить систему видеоконтроля за контейнерными площадками и свалками, заявил губернатор Глеб Никитин. Так, контроль за работой региональных операторов по вывозу мусора уже ведется с помощью GPS-мониторинга мусоровозов. Однако основная проблема, по словам губернатора, связана не с работой операторов, а с жителями и организациями, которые выбрасывают мусор вне контейнеров или создают свалки. Электронные рецепты для покупки антибиотиков в аптеках планируется внедрить в России, в том числе в Нижегородской области. Об этом сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов. Он пояснил, что с инициативой привязать продажу всех рецептурных лекарств к цифровым рецептам выступил Росздравнадзор. Контроль продаж будет вестись посредством системы мониторинга движения лекарственных препаратов. В настоящее время Минздрав прорабатывает механизм. Россиянки признаны одними из самых красивых женщин в мире. Об этом свидетельствуют данные статистической организации. Отчет был составлен на основе различных рейтингов, опубликованных в прошлом году. На первом месте в одном из списков оказалась Колумбия. Россия заняла четвертую строчку. Составители рейтинга отмечают, поскольку красота во многом субъективна и все женщины красивы по-своему, не существует однозначного показателя того, женщины какой страны самые красивые. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, Радио Шансон.
1: Радио Шансон. Для лиц старше 18 лет. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
2: Всем хорошего дня. В эфире хит-парад «Шансон года». Сегодня снова проверяем музыкальную температуру недели. Кто прибавил, кто удержался наверху, а кто уже потихонечку готовится к выходу из чарта. 12 песен, много эмоций и ни одной скучной истории. У микрофона Рустем Ахмедшин. Поехали. Шум перрона, короткие встречи и ощущение дороги, которая все время куда-то зовет. Алекс Лим с хитом «Вокзал» открывает сегодняшний выпуск на 12-й строчке. В этой песне легко узнать себя, особенно если хотя бы раз покупал кофе на вокзале дороже самого билета. Чтобы проголосовать число 49, отправьте на номер 8909-955-1030.
1: Шансон номер 12.
3: Не звонил.

самых обсуждаемых персонажей сезона. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» продолжает подниматься и сейчас добралась до 11-й позиции. История получилась одновременно легкой и колкой. С тем самым настроением, когда улыбка в разговоре совсем не гарантирует спокойствие.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеров.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Иногда один припев способен украсить настроение целой компании. Эдгар и Радара из песни «Вот зараза» уверенно держатся в десятке лучших треков недели. В этой истории все немного с хитринкой. И интонация, и настроение, и чувство, будто кто-то опять влип в красивую, но очень сомнительную авантюру. А слушатели, судя по реакции, готовы наблюдать за этим дальше. СМС-код число 38.

0: У Александра Маршала все по-прежнему строится не на громкости, а на точности интонации. Песня «Эти даты» удерживается на 9-й позиции. Вместо попытки впечатлить слушателя, спокойный разговор человека, который давно научился ценить не шум, а смысл. СМС-код число 39.
1: Шансон номер 9.
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал.

Высоту Стас Михайлов держит уверенно и без лишней суеты. «Летай» продолжает движение в чарте, сохраняя настроение легкости большого красивого припева. Сегодня артист останавливается на 8-м месте. СМС-код число 25. Шансон.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина 5-304-526-011-800-121.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Под номером 7 очень серьезное произведение. С первых секунд здесь появляется ощущение серьезного разговора. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола». Тяжелая подача, узнаваемый голос и атмосфера, в которой даже паузы звучат убедительно. Кажется, этот трек способен попросить сделать потише даже ремонт за стеной. СМС-код число 40.
0: «Шансон

Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» эту неделю заканчивает на 6-й строчке. Трек постепенно нагнетает эмоцию. Без громких сцен, но с тем напряжением, когда после фразы «нам надо поговорить» люди автоматически откладывают телефон. И, судя по всему, разговор там будет длинный. СМС-код число 54.

Чепик и Холла с хитом «Не люби меня» продолжают возвращение к самым верхним строчкам чарта и уже добрались до 5-го места. Песни удивительным образом сочетаются холодная интонация и очень такое настроение. Будто человек, который пытается выглядеть равнодушным, но подчас прислушивает голосовые. СМС-код число 36.

Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» уже вплотную приблизился к тройке лидеров. Тут нет попытки понравиться всем и сразу. Наоборот, трек звучит так, будто человек просто сел вечером, вспомнил все лишнее и решил, наконец, сказать об этом вслух. Без красивых поз и театральных жестов. Наверное, поэтому песня и работает. Потому что слишком многие узнают в ней собственные ошибки, которые когда-то называли, ничего страшного. СМС-код число 47.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
8: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
9: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
10: С песней «Разлетелись как птицы» Александр Новиков сейчас уже в тройке сильнейших. Причем трек производит странный эффект. После него хочется ненадолго выключить телефон, перестать читать новости, хотя бы полчаса не слушать ничье мнение о жизни. Очень редкое качество для музыки – создавать не шум, а внутреннюю паузу. СМС-код – цифра 8.
11: Шансон номер 3.
12: Разлетелись.

Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» сегодня получает серебро хит-парада. И это как раз тот случай, когда песня побеждает своим настроением, без попытки устроить драму вселенского масштаба. Просто легкая интонация человека, который умеет переживать сложные вещи с улыбкой и хорошей музыкой на фоне. СМС-код число 35.

Алекс Ливс, «Литом вокзал», сегодня открывает наш чарт. 12 место. Губы Наташки. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» уже на 11-й позиции. И где-то сейчас какая-то Наташка начинает уставать от популярности.

0: Рик, держитесь все на 8-й позиции. Летай. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» на 7-м месте.
1: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская сегодня украшает 6-ю ступень. Сердце бьется в закрытую дверь.
2: Белый, заметает все вокруг.
0: Чепик и Холла с треком «Не люби меня» на 5-й позиции. И чем серьезнее просьба, тем меньше шансов, что ее выполнят.
3: Обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: Горячий хит Евгения Григорьева обжигает на этой неделе 4-е место шансон-чарта. Обошла любовь.
4: Поцелуй. Это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» получает бронзу хит-парада.
5: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети лепесток.
0: Михаил Бублик уже вплотную приблизился к вершине. Летит так уверенно, будто заранее знает результаты недели. Лети, лепесток. Ну а первое место пока остается неизменным. Вершину этой недели снова оставляет за собой Михаил Шуфутинский. «Последний полет» – песня, которая существует в своем ритме, спокойно и размеренно. А маэстро – человек, который давно знает цену словам, паузам и воспоминаниям. Чтобы поддержать Михаила Захаровича, число 21 отправляйте на номер 8-909-955-1030. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Сегодня мы снова убедились – хорошая песня – это не просто музыка. Иногда это настроение всей недели. Иногда повод улыбнуться, а иногда 3 минуты, после которых уже не хочется ни с кем спорить. Берегите себя, не застревайте в плохих мыслях и почаще включайте то, от чего внутри становится чуть теплее. До встречи ровно через неделю. Пока.
6: Шансон номер 1. Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 8 градусов. В выходные нижегородцев ждет переменная облачность, временами возможны дожди, в субботу до плюс 16, в воскресенье плюс 17 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Теплицы, поликарбонат, садовый инвентарь. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. РЖД запускает перевозку детей под присмотром проводников. По информации портала «Говорит Москва», услуга рассчитана на детей от 10 до 16 лет. Во время поездки за ребенком будут следить начальник поезда и проводник. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. Стоимость сопровождения составляет 1500 рублей. Оформить услугу, которая начнет действовать с 1 июня, можно в кассе не позднее, чем за 3 суток до отправления. Сервис будет доступен на более чем 20 маршрутах, в том числе в поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Ранее такая возможность была только у пассажиров «Сапсанов». В Минпросвещение призвали проводить выпускные вечера в школах. По мнению главы министерства Сергея Кравцова, для проведения выпускного не нужно тратить большие деньги, достаточно собраться в школе, поблагодарить учителей, просто сохранить традицию. По информации портала «Москва-24», выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня. Как пояснили в Министерстве просвещения, указанная дата носит рекомендательный характер. 67% москвичей считают себя экономными. В Петербурге

И Красноярске этот показатель составил 62,44% соответственно. По информации «Известий», в излишней расточительности признались жители Новосибирска, Казани и Ростова-на-Дону. Согласно опросу, 93% респондентов следят за своими тратами. Причем 42% россиян признались, что экономия приносит удовольствие и чувство контроля над жизнью. Отмечается, что за последний год число экономных граждан страны увеличилось на 71%. Основными способами экономии россияне назвали поиск более дешевых аналогов, отказ от менее важных покупок, мониторинг скидок и акций, а также использование бонусов от работодателя. Доллар на выходные, понедельник, 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань стоит 10,49. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Инна Вельтер с песней «Дымом лечилась». Вы на волне радио «Шансон». И здесь мы лечимся любимой душевной музыкой. Всем добрый пятничный вечер. Меня зовут Рита Виноградова. Предлагаю хорошую компанию на вечер вместе с нами. Далее Александр Розенбаум с песней «Транссибирская магистраль».

0: реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Пользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 3838. 8 800 200 3838.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

мы добавляем динамики и настроения. Настасья Самбурская безответная. Отвечаем на все предложения этого вечера положительно. Пусть последняя пятница весны будет зажигательной, вопреки всем прогнозам синоптиков. Ловим настроение прямо сейчас с Григорием Лепсом и шаманом. И все-таки скажет «да» эта женщина или нет. Сейчас мы узнаем.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Я пропою, звонки всем максимум дают.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
4: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
6: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас! Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
7: ГУФСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 31 431 89 96.
8: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
9: 0+.
10: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 8.

Любовь Успенская с песней «Горький вкус бузины». Все горькое тоже проходит. Плохая погода, расставания, какие-то трудные дни, ссоры и бессонные ночи. А потом однажды приходит светлый и приятный момент. Пусть сегодня вас порадует даже какая-то мелочь или, может быть, встреча с близким человеком, а музыка на радио «Шансон» готова поддержать всегда.

запускает ИСЗ. Пока его жена четвертый час четвертый крем накладывает на. И есть еще один припев.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно, чулетечка, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
12: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Галмазова и Михаил Барских на незнакомой ветке, а мы идем знакомыми и увлекательными маршрутами. Сегодня пятница, по традиции, на радио «Шансон». В следующем часе живая струна с Ксенией Стриж. Повышаем градус настроения вместе с артистом Холла. Не пропустите, будет очень горячо. А далее в эфире Тамара Кутидзе с песней «Девочки, он занят».

0: Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 8 градусов. В выходные нижегородцев ждет переменная облачность, временами возможны дожди. В субботу до плюс 16, в воскресенье плюс 17 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: Шансон.
1: 8 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева. Здравствуйте. Минтранс утвердил стандарт комнаты матери и ребенка на объектах транспорта. Он включает комплексное оснащение специальных помещений, где предусмотрены зоны для ухода за детьми разных возрастов. Разработанный документ закрепляет дифференцированный подход к созданию помещений в зависимости от их типа и пассажиропотока. На сегодня 189 аэропортов уже оснащены комнатами матери и ребенка, и 306 комнат открыто на железнодорожных вокзалах. Проект канатной дороги через Аку получил престижную награду Национальной архитектурной премии «Проект Россия». Жюри отметило работу специальным призом за футуристичный и высокотехнологичный образ новой городской транспортной связи. Станции канатной дороги задуманы как открытая прозрачная архитектура. Механика движения не скрыта, а становится видимой частью архитектурного образа. Ранее новаторство концепции уже было отмечено на федеральном уровне. ЛДПР борется со скрытым повышением цен в Нижегородской области. Активисты партии провели рейды по магазинам и выяснили: вместо литра молока в бутылке 900 мл, вместо 200 граммов масла в пачке 160. Вес продуктов уменьшается, а цена остается прежней. Это шрингфляция. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в ФАС с требованием провести проверку. Депутат ЛДПР Владислав Отмахов заявил: партия добьется честных цен. Ранее ЛДПР уже предлагала обязать магазины указывать стоимость за килограмм или литр, но законопроект отклонили. 3/4 россиян считают важным работать по профессии еще во время учебы. Чаще всего такой точки зрения придерживаются представители старших возрастных групп. Среди граждан старше 55 лет доля сторонников раннего старта карьеры превышает 80%.

0: При этом среди факторов карьерного успеха респонденты чаще всего выделяли профессиональные связи, практический опыт, стажировки во время учебы и востребованность специальности. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, Радио Шансон.
1: Радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе, сделаем его хорошо, как говорится, часик в радость, чиферок в сладость. Рита Виноградова сегодня помогает. Привет, привет, отлично выглядишь. Ну а в гостях долгожданный.
1: Ух!
0: Долгожданный артист, да, секундочку, зачем раскрывать сейчас свой тестостерон?
2: Как приятно.
1: Да, красивый.
0: Да, да. Прибери тестостерон.
1: Пожалуйста, приберите тестостерон.
0: Да, да, да.
1: Молю.
0: Да, так вот, долгожданный, и вот только получил первую, надеюсь, не последнюю премию «Шансон года», «Гриф прекрасный», «Золотой», и вот теперь уже раз и в живой струне впервые. Холла, привет!
2: Привет!
0: Привет!
2: Очень рад.
0: Тебя зовут Влад, и,
2: абсолютно,
0: наверное,
2: точно.
0: Как удобнее, чтобы я по имени все-таки тебя кликала, или так, чтобы...
2: Как хочется, чтобы... можно Влад, можно Холла, но, наверное, чтобы даже запоминалось.
0: Да, запоминалось, Холла. Да, я думаю, что если вырвется человечачье имя, то,
2: пусть,
0: значит, вырвется.
2: Пусть
0: а так вообще-то Холла. Холла. Также сразу хочу сказать, что делишки-то пошли в гору. Ну, после меня вообще приметы всегда идут в гору.
2: Верю, я верю.
0: Да. Но, в принципе, верю. Уже после премии «Шансон года» пошли в гору, потому что следующий уже скачок. Да. Участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», которая состоится 14 ноября в Москве.
1: В лайф-арене.
0: Что?
1: В лайф-арене.
0: В лайф-арене, 12+ категория. В общем, конечно... Еще не скоро, еще только лето, через два дня начнется календарное.
2: Да.
0: Но все равно, чтобы знали...
2: Ну, готовиться мы уже вот сейчас вот начнем.
0: Конечно. Я думаю, что так Холла со спутником. Как зовут спутника?
2: Артем.
0: Да. Спутник Холлы.
2: Звучит, кстати, немножко двузначно.
0: Ну, не, ну как это...
1: Коллега.
2: Коллега.
0: ИСЗМ. Искусственный спутник. ИСХ. Искусственный спутник Холлы.
2: Да.
0: Это гитара. По всей видимости, сегодня она пригодится, да.
2: Абсолютно,
0: да,
2: точно.
0: Да.
2: Абсолютно,
0: ну что, точно. Поехали. 8 песен, мини-концерт. Отличные. Кто-то услышит впервые, кто-то порадуется лишний раз. Давайте прекрасный вам вечер. Пятницы. Поехали. Никогда.
2: Да. Надеюсь, вам понравится. Всем здравствуйте, дорогие. С вами Холла и его чудесный гитарист Артем. Мы споем для вас.

0: магнит к себе. Еще так вы удобно сидите.
1: Забыла предупредить, да. Потому что впервые после каждой песни,
0: да.
1: Для джингла, для отбивки,
0: да.
1: Молчим, а то просто и
2: вот эта пауза,
1: и тебе не будет, да, и тебе не будет слышно. Ну, такая как бы грех. После каждой песни будет обязательно,
0: да.
1: Отбивка. Как мне нравится,
2: да,
1: мой фаворит, да? Скажи.
2: Тяжело работать.
1: Сам пишешь.
0: Да, сам пишу.
1: Ну, мне вообще интересно все, потому что вот откуда ты такой взялся, откуда ты такой нарисовался, потому что впервые я тебя услышала в связи с Чепикой.
0: Да, с Катей, да.
1: Да, и Катя приходила, и я была, так сказать, в надежде, что вы придете вдвоем, но тебя-то что-то по каким-то причинам не было.
0: Неважно, да, что-то там что-то играли, да, наверное.
1: Да, что-то такое вот не было, я так думаю, но все-таки нужно добить уже.
0: Да.
1: Ну, может быть, даже это, да. И к лучшему, потому что тогда Чепик была бы на первом месте, а ты вроде как на втором, а да. Сейчас...
2: Конкуренции нет
1: сейчас,
2: у нас.
1: Да. А сейчас как бы полноценная. Полноценный эфир для тебя. Хорошо, все, что, так как все песни твои, все, что ты считаешь нужным сказать о той или иной песне,
0: да,
1: например, да, ты, конечно же, говори. Сейчас мы прервемся буквально на несколько секунд, после чего сразу песня, которая называется «Мотыльки».
0: Да.
3: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Рита, дорогая, убери поволоку с глаз, посмотри, у него обручальное кольцо. Успокойся, пожалуйста. Уже и волосенки...
1: Я видела это
0: кольцо. Уже и волосенки поправила, уже с тобой губы облизала. Так, ну вот это вот все.
1: Тяжело,
0: вот
1: да.
0: Вот это вот все.
1: Вызывайте скорую.
2: Мне на самом деле очень повезло, что женщины... В такие чудесные, красивые женщины, мне есть кому петь.
0: Да,
2: потому
0: да.
2: что если бы сидели мужчины...
1: А как смотрят? Такой...
0: Ну, в принципе, концертирующему артисту очень трудно, как правило, в студии, вот особенно родине,
2: да.
0: ладно, там в записи, в студии,
2: да.
0: только записи, там, понятно, ты пишешь альбом.
2: Да, там своя история, конечно.
0: Своя, да, да, своя история. А так вот выступать, потому что, как бы, обычно сидят там чего-то в телефоне, там
2: да,
0: что-то
2: да,
0: такое,
2: да, да, да.
0: между собой разговаривают, а мы прям какие благодарные слушаем.
2: Это правда.
1: Мы смотрим. Прямо в глаза.
0: Я тебе сказала, успокойся.
1: Все, я отворачиваюсь.
2: Не, Рита. Рита.
0: Рита.
2: Пожалуйста, посмотри на меня.
0: Рита.
2: Все хорошо, Рита.
0: Истома просто. За пультом истома.
1: Мне тяжело.
2: Всем тяжело. Всем на все
0: тяжело. Нам, кстати, нас можно не только слушать, но и смотреть. Посмотрите, вот сейчас, может быть, камера Риту покажет. Там это просто.
2: Ну, она сногсшибательна тоже. Ну, конечно, сногсшибательна.
0: Так, а мне ты расскажи. Это,
2: да.
0: Откуда ты все-таки такой красивый нарисовался?
2: Я как-то вот жил и появился.
0: Не, ну серьезно, потому что, может быть, ты намного раньше, нежели я вот о тебе узнала. Вот в чем дело.
2: Я музыкой давно достаточно занимаюсь. То есть я начал первые песни писать году, наверное, в 2007. Просто это сначала был хип-хоп жанр. Я себя пробовал. Ну, это самый простой жанр для того, чтобы в него как-то войти, попробовать себя.
0: Ну, и по возрасту.
2: Да. А потом как-то я не прерывал, я занимался, получал музыкальное образование уже во взрослом возрасте сейчас.
0: А что ты заканчиваешь?
2: Я по фортепиано 5 лет, от звонка до звонка я отучился. И вот сейчас я, ну, видимо, мне мало. Я поступил на классическую гитару учиться. Еще, я думаю, ну, в жизни...
0: А откуда ты? Из какого города?
2: Я из Магнитогорска. Челябинская область.
0: Это я знаю прекрасно.
2: Да,
0: Магнитка.
2: Магнитка – это большая моя любовь.
0: Да.
2: Вот, очень люблю и
0: А в пространстве, в общественном, так сказать, в публичном,
2: да,
0: когда
2: да.
0: ты появился? Откуда ты отсчет ведешь?
2: С песни «Про нас». Вот она следующая, кстати, будет.
0: Угу.
2: Да.
0: Это какой год?
2: Это... Пару лет, по-моему.
0: А, ну то есть я не так сильно отстала.
2: Нет. Я вот на самом деле как Лунтик, я родился. Вот это вот недавно произошло.
0: Ты, кстати, похож на Лунтика.
2: Да, но только...
0: Особенно в этих наушниках.
2: Только он чучуть пофактурнее сверху.
0: Нет, фактура прекрасная, замечательная. Ну давай про нас, то, с чего все началось, как ты считаешь.
2: Да, давайте.

За полночь время мы не те и не с теми. Только город холодный скусок на балконные бросит тени. По телеку фильм, где все любили, и мы тоже хотели так. Покорвется душа моя, тает в бокале кусочки льда.

меня сначала. Давайте, что было, забудем совсем и оставим в прошлом. Ты непростая, и я не подарок, мне сложно, сложно. Искал тебя по всему свету, стер всю подошву. Но Амур прилетал, в нас метился, словно нарочно.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
4: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Ла сегодня в живой струне, если вы только что к нам присоединились. Добро пожаловать. Слушай, все песни так неожиданно заканчиваются.
1: Да.
0: Прямо какой-то вот...
1: Шоковый эффект.
0: Да. Ну, кстати, вот должен же быть у этого мужчины ритм, правда? Хоть один недостаток. Хореографию, пожалуйста.
1: Да, ну надо
2: подтягивать. Мне понравилось.
0: Понравилось? Ну, в принципе, если бы я зашла в кабак и увидела... Вот так мужчина танцует где-то. Вот,
2: он идеально.
1: В кабаке.
0: Он бы меня заинтересовал.
2: Вот этим танцем.
1: В кабаке я бы сидел, скорее всего.
0: Нет, он заинтересовал бы, да. Ну, судя...
1: Да.
0: Влад, ну, судя по тому, что ты на живой струне, рэп-сообщество тебя не приняло.
1: Абсолютно. Я для них оказался инородным неким существом. Вот, да просто, ну, как-то я вырос из этого, на самом деле, Ксюша, вырос. И мне как-то, и я себе задал как-то честно вопрос, я уже говорил об этом, как раз вот к вам приходил тоже, к Марине с Артемом.
0: Ну, да, вот. Я же сказал, что не на шансоне впервые,
1: да.
0: А на живой струне.
1: Да. И я вот как раз-таки сказал о том, что ты растешь, вкусы меняются. Я как-то себе задал просто вопрос, а какую музыку я люблю на самом деле? Я начал включать музыку, и там не было хип-хоп-музыки. То есть на самом деле я любил всегда такую музыку. Я просто себе честно в этом признался. И думаю... Попробую сделать.
0: Ну, здесь же такого чистого жанра, ну, я не знаю, кто вообще даже, если говорить о шансоне,
1: да.
0: Кто сейчас вот в чистом виде, вот в шансоне, прямо вот в таком сермяжном, классическом работе.
1: Да, я тоже так считаю, что он, жанр меняется, и артисты меняют жанр.
0: Хотя я где-то в соцсетях услышала маленькое интервью, но вот после премии-то все, кто получал, так сказать, гриф, давали интервью. И, по-моему, ты сказал, что тебе очень нравится Кучин Иван.
1: Да, обожаю.
0: Кого-то ты еще назвал?
1: Михаила Круга.
0: Да, Круг, Кучин и кого-то...
1: Александр Розенбаум. Александр Яковлевич, конечно. Это прям... Александр Яковлевич.
0: Это как раз все три
1: человека,
0: это прямо жирненький жанр.
1: Да. Но это прям как квинтэссенция.
0: Ну, да.
1: Это вот все, эссенция, можно так сказать. Это очень крупный
0: артист. А для себя как ты это называешь? Вот, например, там кавказский, восточно-кавказский шансон, они назвали там кальянный.
1: Да.
0: Они для себя как-то так определили. А вот как вот ты для себя определяешь это? Потому что это же нельзя сказать, что прямо рэп в чистом виде, и не R&B, и не...
1: Конечно, я не знаю, это просто... Вот...
0: Это какой-то Джо Дассен, знаете, речитатив под красивую музыку.
1: Да. Чуть-чуть немножко французского, правда. Я на самом деле, я раньше пытался как-то разобраться, усадить себя в какой-то жанр, вот, а потом я понял, что, наверное, не обязательно. Ну,
0: холла, жанр холла.
1: Да, просто...
0: Кстати,
1: вот
0: холла, что это такое?
1: Это приветствие. Ола.
0: А,
1: да, только Х еще. Ну, просто Ола было бы как-то так вот. Но у меня был случай, я жил какое-то время в Соединенных Штатах Америки. Вот, по обмену я ездил. И там произошел эпизод. Я работал в ресторане. Вот, как, ну, студент обычный, работал в ресторане. И...
0: Не каждый обычный студент работает в ресторане.
1: Я работал в русском ресторане, кстати. Да, в обычном ресторане. Вот, и когда после конца рабочей смены собирались скатерти, и наши мексиканские товарищи скидывали вниз на склад для того, чтобы это все потом постирать. Там и прачечная находилась внизу. Вот, и они кричали «Hola, watch out!» Ну, то есть, Хола, смотри, на тебя что-то летит. А мне показалось, ну, не то, что мне показалось, что это меня и так звали. Вот, а я такой думаю, а если вот я буду Хола, например, они мне говорят, Хола, ты, смотри, на тебя летит скатерть. Я такой думаю, а мне нравится Хола, как звучит. И думаю, возьму себе.
0: Интересный ход мысли. Стесняюсь спросить, ты сказал по обмену.
1: Да.
0: А вот ты там, а сюда нам кого прислали?
1: А сюда... Ну, какой-то обмен был такой. Они получили меня золотого. И все, обратно ничего не отдали.
0: Не отдали?
1: Не отдали, да.
0: А я думала, Успенская.
1: Шафутинский. Успенская. Там много.
0: Ну, там же кто-то туда,
1: они немножко раньше.
0: А они обратно. Все как-то... Хорошо, была пьяная.
1: Да.
0: А теперь милая. Протрезвела. И стала милая.
1: И теперь стала милая. Да.
0: Поехали.
1: Басим немножко.

0: Но Ритка-то вся извелась, и уже и рубаху расстегнула.
1: Меня была расстегнута рубаха.
0: Уже загривок уже вспотел, уже подправлять все это невозможно. Холло сегодня у нас в гостях.
2: Маргарита, здравствуйте.
0: А вот, кстати... Меня очень удивило, ну, ладно, премия, она, в общем-то, понятна, это...
2: Да-да-да, такой... дуэт, да-да-да.
0: Нет, дело не дуэт, я про внешний вид, да. Что, ну, понятно, премия вручается, все как-то наряжаются, там...
2: Да-да-да-да.
0: Все, кроме... даже Валерий Курас так наряжает.
2: Было очень много красивых людей.
0: Там было очень много красивых людей, да. Все было очень хорошо. Вот. А некоторые даже очень запомнилось. Вот. Понятно, что пиджак. Но по твоей вот музыке, ты вообще ты молодой там человек, и все. Я думала, какой-то там худи, там что-то такое, и все. И смотрю, а у тебя, в общем-то, у тебя белая рубашка, костюм. Если у кого-то из вас нет сейчас возможности видеть, то только слушать, я вот описываю. Да, ну просто не все могут
2: я понимаю,
0: наблюдать. Конечно. Вот. Очень сада. Аж платочек. Платочек.
1: Ну, жених.
2: Но жених.
0: Крепилось.
1: С платочком здесь. На груди.
0: Вот, объясни просто.
3: Да, это самое простое.
0: Немножко несоответствие, ну, вот для меня лично.
2: Я просто выбрал.
0: Или это кто-то посоветовал?
2: Нет. Как сказать? Я не умею особо в одежду. Не умею. Ну, вот есть люди, которые, вот у них есть природный какой-то вкус, да, к моде, например. Вот есть человек, он такой, Артем, например, вот он сидит, он...
0: Ну, вот есть такой артист, Серега, например, да?
2: Ну, да.
0: Вот
2: да.
0: Он себе придумал вот эти, ну, классно, треники,
2: да,
0: вот
2: это какая-то
0: вещь. И очень органично.
2: Мне просто нравится, мне кажется, что мужчина в вот таком вот, в строгом каком-то обличии, если можно так сказать, это всегда выглядит хорошо. Это не вычурно. Это где-то вот что-то... Мне нравится в целом такое...
0: Уважение к публике.
2: Да, в первую очередь.
0: И чтобы не было понебратства там потом, например.
2: И это тоже. Просто музыка
0: немножечко
2: уже...
0: Немножечко на расстоянии.
2: Но я бы не сказал, на самом деле. Я вот всегда с радостью общаюсь с людьми, вот когда если меня кто-то узнает. Для меня я не считаю себя каким-то там небожителем ни в коем случае. Такой же человек, как и все остальные. Вот просто... Это вот такой концертный какой-то костюм, для меня, мне кажется, он универсальный.
0: Но в жизни ты так не ходишь? Или ходишь?
2: Ой, да я на студии живу, Ксюша.
0: Да?
2: Ну, я живу...
0: А что, ты прям студийный? Концертов пока не...
2: Но особо концертов нет, бывают вот какие-то редкие, да, события. А так, в основном, я хочу... Мне очень нравится играть музыку, я очень люблю играть музыку. Я очень люблю писать песни. Вот. И поэтому моя жизнь, она достаточно простая, аскетичная, наверное.
0: А как с Катей вы познакомились? Как это?
2: Мы были вместе на...
0: Я про Чепик сейчас говорю, если кто-то не...
2: Да.
0: Это я не про жену, я. Я про Катю Чепик.
2: С Катей мы были вместе на лейбле Vape Department. Вот, и мы познакомились... Ой, извини, Артем, пожалуйста, меня... Мы познакомились с ней там, начали как-то просто общаться. Потом в какой-то момент мы почти перестали общаться. Как-то так вот мы чуть-чуть совсем, наверное, поддерживали контакт, можно так сказать. И потом она мне присылает демо и говорит: слушай, было бы классно, если бы ты поучаствовал. Я слушаю. Многим же кажется, ты когда слышишь песню, когда это какая-то большая песня, ты как будто...
0: Но она на голос клюнула, конечно. Это такое интонирование,
2: мне тоже кажется,
0: голос.
2: Мне тоже кажется.
0: Это очень так...
1: Тембр потрясающий.
2: Да. Спасибо класс. Большое, спасибо. Мне очень приятно такое слышать.
0: Кстати, и она тоже, в общем-то, человек музыкальный, она поняла, что с ее голосом очень хорошо.
2: У Кати тоже, у нее тоже прекрасные вокальные данные. Она, правда, она молодец, да, она умничка. Вот, и когда я услышал, не было вот этого какого-то вау-эффекта. Всем же кажется то, что все знают, когда будет хит. Никто не знает. Вот мы записали эту песню, думаю, ну, выпустим, будет хорошая песня. Но когда мы начали там какие-то, мы сняли видео в поддержку, и когда мы начали смотреть, что происходит...
0: Ну да, Катя, кстати, тоже говорила, что она ставила совсем на другую песню.
2: Да. Мы все так, когда мы ставим на что-то, вот у музыкантов, вот ты подтверждаешь, да, ты ставишь на что-то, а оно мимо.
0: Артем это просто твой друг? Артем же, да, правильно?
2: Да, правильно.
0: Артем друг или это музыкант, или это просто на сегодняшний эфир вы договорились, так подружки,
2: нет,
0: подыграешь?
2: Нет, я его в целом, ну, я рассчитываю так, что я его заберу из остального музыкального мира, и он будет принадлежать только мне.
0: А он где-то сейчас еще, да?
2: Да, он где-то там бывает.
0: Налево ходит.
2: Ну, что-то, да. Ну, ему же надо как-то жить маленько.
0: Ну, однажды это когда-нибудь произойдет. Однажды так и называется следующая песня.
2: Поехали. На репетиции этой песни вчера я заплакал. Прям правда. Меня настолько тронуло. Я думаю, кто написал, потом вспомнил, что я. Поехали. А я в объятиях тихой пустоты, на стойке бара крепкий виски, в легкий горький дым, искал тебя среди внешних кричащих красоты.

0: Холла сегодня на живой стране дарит свой маленький концерт. Кого-то мы знакомимся, мы вот лично, конечно, знакомимся. Кто-то, может быть, знает.
1: Да, всем привет.
0: Но я думаю, большинство тоже знакомится уже с какими-то просто нюансами. Слушай, такие песни короткие. Что такие короткие песни? Хочется еще раз, да, продолжение какого-то.
1: Ну, работаешь же.
0: Но работает.
1: Работает.
0: Но очень трудно работать, потому что уже программа еще очень много времени, а песен очень мало.
1: А вот тогда надо, когда вот тогда вот, тогда концерт, а концерты там, песни у нас удлиненные. Там, конечно, и сольных партий много, там и барабанщик играет.
0: А есть группа, то есть...
1: Ну, все на самом деле... Это сейчас вот тот момент, когда идет сборка коллектива, на самом деле. Mm-hmm. Вот я нашел вот этого чудесного человека. Вот. Он мне очень понравился, я его забрал себе. Вот. Это рассказывает про экстравертов и интровертов.
0: Нет, вот. А где вообще можно найти... Вот,
1: музыкантов?
0: Нет, подобрать команду, это очень сложно.
1: Это непростая задача,
0: у нас очень,
1: правда.
0: Да, такой музыкальный народ, все танцуют, все поют, все да. играют, а это же должно быть еще твое все, вот, чтобы единомышленники были.
1: Я в социальных сетях вот на Тему наткнулся. Мне просто понравилось, он откликнулся, как он чувствует музыку. Самое главное, это же музыкальное чувство, когда вы играете в коллективе. Даже там, ну, может быть, человек какой-то там, допустим, музыкант, да, он может быть технически не какой-то там, ну, консерваторский выпускник, к примеру, да, но его музыкальное ощущение, его музыкальное чувство совпадает с твоим музыкальным чувством. Когда он играет ноту, и вот он, допустим, что-то играет, какую-то сольную партию он играет, и вот в тебя она попадает.
0: Не, тогда... но потом человеческий фактор еще никто не отменял.
1: Конечно.
0: Вот,
1: вот это самое важное.
0: Я могу сказать, что да. вот чем старше я становлюсь, тем я, для меня вот, там, я не знаю, зарплата, там, еще что-то, это не второстепенно, но не заглавное.
1: Конечно, да.
0: Если будет все офигительно, но говно коллективчик, так скажем.
1: Да, да, да.
0: Это
1: да.
0: для меня вот реально это невозможно.
1: Я полностью здесь солидарен, Ксюша. Полностью солидарен, потому что это важно.
0: Ты сказал, студийный так, товарищ, стало быть, у тебя концертов немного.
1: Пока что да, пока что да.
0: А ты сейчас где живешь? В Магнитогорске или ты переехал в Москву?
1: Нет, я в Москве живу. Ну, я в Химках живу, в Химках.
0: Ну, это я имею в виду, не на Урале.
1: Не на Урале, да, не на Урале.
0: А давно ты переехал?
1: Я переехал еще в 2007 году. Я был еще карапузиком.
0: Семья здесь?
1: Да, да, да.
0: А ты здесь женился или там женился?
1: Здесь женился, да.
0: А что, не на москвичке, что ли? Или на москвичке?
1: Нет.
0: Что, дурак, что ли?
1: Так вышло. Так вышло.
0: По любви, что ли?
1: Ну да. А в моем случае какой может быть расчет?
0: Нет, и причем и женился на магнитогорской девушке. В Москве.
1: Нет, это очень... У меня есть друзья близкие. И вот получается, у меня Саша моя, она с... Ну, Волгодонск, Ростов, ну, юг. Вот. А мои два близких друга, Саша, Ваня, если вы слышите, привет вам. У них жены из Магнитогорска.
0: Как у вас все переплетено.
1: Все очень, вот как-то так работает. Жизнь, это очень интересно.
0: А живем в Химках, понимаете?
1: Да, да, да, счастливо живем в Химках.
0: Супер. Хорошо, давай дальше. Дальше у нас песня «Она». Она, кто она? Кто?
1: Она.
0: Она.
1: Это она.
0: Она. Рит, к тебе похожа.
1: Рита, слушай.
2: Да.
1: Слушай.

Давай сегодня о личном. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качели и накаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько из духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю. Кто такой тебе сказал?

все это напускное. Да и счастье искать не стоит. Оно в любви, и оно простое. А она меня сводила с ума.

0: И это холла в живой стране. Кстати, привет. Это такая фишка у тебя, вот так обрывать, потому что у тебя практически все такие вот песни.
1: Это
0: даже твоя такая мулечка.
1: А вот, потихонечку, надо же как-то.
0: Во-первых, у тебя очень большое преимущество, то, что ты сам пишешь.
1: Да, это правда.
0: Это не от кого ты не зависишь, ты не подделываешься под какую-то под какой-то стиль.
1: Да, да, да, абсолютно. Но есть тут и свои проблемы. Не получается подделаться под какой-то стиль. Mm-hmm. Когда долго пишешь, у тебя уже формируется некий такой авторский свой почерк, и ты уже от него не убежишь никуда.
0: А на скидку сколько песен сейчас вообще так?
1: Вот выпущенных у меня порядка, наверное, 30 песен.
0: Выпущенных это по одной в цифровых площадках?
1: Да.
0: Альбома как такового
1: пока
0: нет?
1: Пока что нет, не чуть-чуть попозже, но я думаю, попозже немножко.
0: Я думаю, имеет смысл выпускать, наверное, когда уже проверенное временем, чтобы альбом уже, чтобы все было узнаваемо, чтобы человек, когда покупает альбом, он знал, что он покупает, грубо говоря.
1: Да, есть такое.
0: Хотя, в принципе, я не могу даже себе представить человека, который покупает, который винил покупает, я еще могу представить, это я.
1: Да.
0: А альбом сейчас покупать, мне кажется, все настолько в цифре.
1: Оно просто альбомы, мне кажется, альбом, он либо должен быть некий такой концептуальный, есть какая-то большая идея.
0: Либо кто вот собирает с автографами, с автографом именно вот своих.
1: Физическая копия некая.
0: Вот библиотеку собирает именно одно определенное издание, например, или еще что-то.
1: Да, но это такое уже коллекционирование больше.
0: Для тех, кто понимает. А ты чем-то еще занимаешься или только музыкой? Там же дело-то дорогое, вкладывать студии, опять-таки,
1: Нет, мне как-то вот дал Бог, повезло мне в этом плане, да. Я долгое время работал, работать это тяжело назвать, я не работал.
0: Потому что сначала же ты работаешь на
1: имя, потом
0: на хобби,
1: да,
0: на хобби, а потом хобби становится твоим.
1: Да, у меня было так, я был сам продюсером, я был звукорежиссером, я поработал в свое время с Димой Биланом, поработал чуть-чуть.
0: Так как-то, невзначай.
1: Чуть-чуть поработал. С Натаном чуть-чуть я поработал тоже, что-то, какую-то работу для него.
0: Хороший бэкграунд.
1: Да, это прекрасно, и очень... Мне удалось посмотреть на артиста рядом. Угу. То есть, не то чтобы для того, чтобы копировать, потому что разные же говорят о людях, И когда ты смотришь живую, ты понимаешь, что такие же люди. У них свои какие-то есть там дела.
0: Холод, дорогой, и пуха, как говорят в моей деревне, мы дошли до момента, когда я говорю спасибо большое за концерт. Я прощаюсь до следующей пятницы, желаю всем хороших выходных. Нет, еще одна песня.
1: Я испугался.
0: Не надо пугаться. Пугливая лань.
2: Не уходим.
0: Не уходим. Все, и всяческих тебе успехов. В ноябре на Разгуляе 12+. Встретимся.
1: Да. Новая песня, она сейчас прозвучит.
0: Давай.
1: Такая красивая называется песня. Поехали.
3: Я забрал бы тебя туда, где не найдут ветра, там, где наша любовь, как в лучшем кино, такая же сильная, но уже утекла вода, все потеряно навсегда. Но ты снова вернешься во снах ко мне, такая красивая.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 8 градусов. В выходные нижегородцев ждет переменная облачность, временами возможны дожди, в субботу до плюс 16, в воскресенье плюс 17 градусов.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
6: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

Ну что, наступает долгожданная, точнее, наступила пятница, вечер. И час только для вас здесь, в эфире радио «Шансон». Прямо сейчас можете написать ваши долгожданные сообщения, признания в любви, поздравления. Плюс 7-909-955-103-0. Принимаем. Ну и, конечно, всем желаем отличного настроения. Читаем сообщение. Хочу передать привет поселку Жихарево Ленинградской области Большовцевой Леночке. Люблю тебя, моя маленькая. От Анатолия Днепрова. Еще пришло сообщение. Сейчас мы открываем, смотрим. Добрый вечер, дорогой радио «Шансон». Прошу передать большой привет моим девчонкам. Москва, Саратов, Энгельс, Тула, Самара, Нижневартовск, Тверь. Девочки, только позитива вам, приеду к вам, обещаю, пишет нам Оксана из Воронежа.

0: Реклама. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
2: для вас. 29 мая сегодня. Долгожданная пятница. Можно выдохнуть и посвятить вечер любимым песням, душевным разговорам. Конечно, передать привет. Плюс 7-909-955-103-0. И переходим к главному. Еду с работы, слушаю вас, передаю от всего сердца привет моему самому любимому мужчине на свете, Вовка, родной. Я тебя обожаю, сильно скучаю, очень жду от любящей тебя Инески. Большой привет всем дачникам СНТ «Эко-лето» и «Москворечи», а также моему любимому мужу Алексею Маслову. Целую, Екатерина. Я из Волгограда. Передаю привет всем своим друзьям и родственникам. С наступающим днем Юлия. Он 31 мая. Отдыхаю на даче. Наслаждаюсь музыкой. С уважением, Юлия Федорова. Передайте привет и поздравьте с прошедшим праздником моих друзей Кириллова Сергея, Костромина Сашу и всех причастных к Дню пограничника. И передайте привет моей любимой Оксане Тигренку от Валерия из Твери.

программа только для вас. Это еще один красивый повод быть ближе друг к другу, передавать приветы и признавайтесь в чувствах. +7 909 955 103 0. Моей жене Елене Михайловне большой привет. Будет все, как ты захочешь. Мы вместе 27 лет. С уважением, Юрий Васильевич из Москвы. Пишет постоянный слушатель Александр из города Георгиевска. Передать, пожалуйста, мои поздравления и наилучшие пожелания. С днем рождения в Москву полковнику в отставке Руслану Стопчанскому. Крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и любви. Сегодня отмечают праздник военные водители. Просим поздравить всех военных водителей 193-го автомобильного батальона Московского округа с днем военного автомобилиста. Поздравляем также Большакова Михаила, Попкову Веру с праздником. Желаем здоровья, благополучия, удачи, долголетия и успехов в службе. Офицеры запаса, город Чехов. Передайте, пожалуйста, привет Мур-Муру из города Электросталь. Люблю его, обожаю. Самый-самый-самый. Толяныч мой, я тебя люблю безумно, пишет Анька. Едем с дачи. Привет Нине Яковлевой из Новогиреева. От Игоря: она за рулем, а я рядом. Наталья пишет: хочу поздравить себя с днем рождения, сказать спасибо всем, кто сейчас со мной, рядом, и всех люблю, вы лучше. Завтра всех родных жду на даче. Еще одно сообщение успеваем прочитать. Я машинист московского метро Александра Демьяненко. Передаю привет своему другу-машинисту. Мы вместе работаем на Сокольнической линии.

городском саду. Снег шел тогда густой, вечер смотрел в окно. Помню,

0: саду.
1: Только для вас. А мы здесь на волне радио Шансон продолжаем дарить и радовать друг друга вниманием. Плюс 7-909-955-103-0. Присоединяйтесь и пишите на наши порталы. Привет в разные уголки России моим друзьям. А еще завтра у моего сынуля Алексея Алексеевича день рождения. 22 годика исполняется. Счастья, здоровья самого-самого доброго от Натальи из Долгорукова. Хочу передать привет моей тете Наде из Саратова из Самары. Летит привет. Хочу передать привет всем машинистам Сокольнической линии. Желаю вам хорошей ночной смены. Привет Владимиру из Санкт-Петербурга. Далее хочу поздравить нас с мужем. Мы уже вместе 44 года. Ух! Пожелать нам здоровья, счастья, успехов. Лена пишет, а муж Николай. Хочу передать привет своей любимой жене Аленочке Песковой из Новотроицка. Я тебя безумно люблю. Ты моя жизнь. Вечно твой Юрец.

А время в хорошей компании пролетает незаметно, поэтому успевайте сегодня. Плюс 7 909 955 103 и 0. Пишите поздравления, признания. Все приветствуется. Привет своим коллегам Дане, Ване, Никите, Максу. На данный момент они трудятся и обеспечивают безопасность метро Москвы. Пусть у них будет легкая смена. Привет моей самой подозрительной супруге Анечке. Привет. Я ее люблю больше всех на свете. И, конечно, привет всем слушателям любимого радио «Шансон». Постоянный слушатель Константин из Луганска. Так, Константин, чем вы разочаровали Анечку? С днем рождения поздравьте, пожалуйста, Леонозова Наталью Батищеву. Марина, Москва, Южная Бутова. Передаю привет всем моим родным Леонтьевым, брату Алексею, Юре, сестре Ольге в Тверскую область и московскую Самары от сестры Лены, а также в Саратов моей тете Наде. Хочу передать привет своей любимой маме, Савиной Любви Дмитриевне, пожелать огромного здоровья от сына Юрия.

конечно же, мы все живем, когда рядом с нами есть любовь. Я благодарю всех, кто на волне радио «Шансон». И завершаем час ваших приветов. Хочу передать привет моей семье, мамулечке Наталье Юрьевне и суженому Евгению Николаевичу. Поздравьте мою дочку Вику Тюеву. Пожелайте Вике, чтобы были успехи во всех делах и не расстраивай родителей от Ольги. Хочу передать привет моим дорогим любителям шансона. Еще раз поздравляю своих коллег с Днем сварщика. Пишет нам Газарез. Шансон, поздравь с Днем погранца моего друга Ваню из Люберец. Пишет нам Женек из Люберец. Привет моей самой любимой, единственной жене Катюшке Орловой-Вороновой. Не ворчи, я тебя очень люблю, муж Николай. Передаю привет Глебу и Артему от Данилы Матохова из больницы. А впереди динамичная, веселая программа в следующем часе. Эх, разгуляй, не пропустите. Меня зовут Рита Виноградова. Всем пока-пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 8 градусов. В выходные нижегородцев ждет переменная облачность, временами возможны дожди. В субботу до плюс 16, в воскресенье плюс 17 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
2: Карповский на Ларина. Садовый центр «Гарден Флора». Большой выбор плодовых, декоративных, лиственных и хвойных растений, а также цветочная и овощная рассада. Профессиональная консультация и доступные цены. Карповка.ру.
3: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас! Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
5: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 8 градусов. В выходные нижегородцев ждет переменная облачность, временами возможны дожди, в субботу до плюс 16, в воскресенье плюс 17 градусов.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Потеряли дар речи в дисконт-центре мебели гипермаркета «Открытый материк»? Не удивительно.

0: Терек, улица Ларина, 7, второй этаж, правое крыло. Реклама не оферта.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Это должен увидеть каждый. Гигант, собравший под своей крышей невероятное количество мебели. Открытый материк. Крупнейший мебельный центр в городе. Тысячи квадратных метров качества, комфорта и функциональности. Открытый материк. На Ларина 7. Больше брендов, больше выбора, больше комфорта. Крупнейший мебельный по данным ООО LCH. ООО УК «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 8 градусов. В выходные нижегородцев ждет переменная облачность, временами возможны дожди, в субботу до плюс 16, в воскресенье плюс 17 градусов.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

столица Колымского края. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края.

уж нету. Сойдешь по неволе с ума, оттуда возврата уж нет. 500 километров тайга.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Нет, не себя ты отдаешь, а только тело. Себе твержу я вновь и вновь,

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

и напудрен нос рябой. Ей сегодня не смотрины, именины, и детишки поздравляют всей гурьбой. У учительницы младших классов Нины поздно за полночь погашена свеча, и отмерен ей зарплаты рубль длинный на помаду, на конфеты и на чай. У учительницы младших классов Нины под ресницами тепло и бирюза, а в эту ночь ее глаза аквамарины, от которых отрывается слеза.

0: сверчка, и доска за ней черней, чем гуталины. Пишет: с днем рождения, Диночка. И когда к груди притянет все букеты и расставит в банке все до одного, вдруг захочется давиться сигаретой, не хватает только от него. Ах, Нина, Ниночка, Нинель. Страна направит и заплатит. Есть три пути: один на паперть, другой на серую панель,
1: а третий, Ниночка, Нинель.
0: Душа кричит истошно: хватит. Но дети празднуют копель.
1: Ах, Нина, Ниночка, Нинель. Ах, Нина, Ниночка, Нинель. Спи, Нина, Ниночка, Нинель.
2: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Всегда ваш Евгений Кимовский.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорий.

0: на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

сотни зажитых ран. Окунулся башкой в зазеркальный

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский.

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

сегодня. Мне некуда деться, сладость любви вдруг нежданно горчит. Я вспоминаю ушедшее детство, что отсвенело давно и молчит. Вспомнилось детство, вспомнилось детство, памяти нашей живая вода. Вспомнилось детство, живет по соседству, но не

повзрослели, ни много ни мало, и до звонка дотянуться пустяк. Что же тогда мы вздыхаем устало? Что же тогда в нашей жизни не так? Кончилось детство, памяти нашей живая вода. Кончилось детство, живет по соседству, но не вернется уже никогда. Что-то сегодня не нужно веселье, шума и песен в дыму сигарет. Вспомнилось детство и чарку спасения.